0: «Не судите, да не судимы будете». Слова Христа говорят к нам строго, не оставляя вариантов. Если мы сами не хотим подвергнуться суду, что мы изобрели для других, то не стоит использовать это оружие. Ничто мы так легко и изощренно не изобретаем в своей голове, как обиду, осуждение и месть. Также легко нам даются пересуды и домыслы. Но как однажды изобретатель пороха взлетел на бочке своего изобретения, а создатель гильотины легко сбросил лишний вес чуть выше плеч на своем устройстве, так и мы можем пострадать от собственных судов. Но вот что любопытно, наши суды построены на домыслах, а домыслы – на поверхностном знании других людей и их поведения. А ведь веселый человек не всегда легкомыслен, а печальный, возможно, не грешит унынием. Не богатый не обязательно ленив, а холостой не значит… Впрочем, не буду додумывать. Давайте не будем торопиться судить. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 22 мая, и наша тема сегодня «Снимите старую одежду». Место Писания – послание к Ефесянам 4:22, где апостол Павел говорит, что мы должны отложить прежнее неправильное поведение. «Отложить» – греческое слово «апатитами», устаревшее слово, которое означает «убрать старый комплект одежды, который больше вам не нужен». «Титами» означает «оставлять», «апо» – «убирать». Соединяя эти два слова вместе, мы получаем «убрать» и «отбросить от себя», проложить такую пропасть между вами и прежним поведением, что вы не сможете быстро до него добраться, взять и вернуть назад. Вы должны насовсем утратить неправильное поведение, неправильные отношения, неправильные шаблоны, уберите их прочь, или, как говорит Библия, отложите их. Точно так же, как вы снимаете одежду в конце дня, вы должны сделать этот выбор. Вы больше не можете полагаться на свои эмоции или зависеть от них. Вы просто должны сказать, знаете что, мне больше это не нужно, моя жизнь изменилась, я убираю старые вещи и не собираюсь так поступать. Отойдите от этих вещей настолько, чтобы вы больше не смогли их найти и вернуть. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит нам, что мы должны отложить ветхого человека. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Бывает так, что тебя окутывают грустью и пустотой. Что ощущаешь себя?

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Позвольте рассказать вам историю о том, почему Библии стоит верить. Я читал об одном человеке, который летел в самолете и разговаривал с сидящей рядом солидной дамой о Боге. Она отвечала, что не встречала столь узких людей, как христиане, которые единственные, чтобы доказать достоверность Библии, пользуются самой Библией. На это молодой человек ответил, что это далеко не так. Библия на самом деле не книга, а собрание 66 книг, в написании которых приняли участие многие авторы, которые жили на нескольких континентах земного шара с интервалом почти в 2000 лет. Большинство из них никогда не знали друг друга. Это были люди совершенно разных сословий, от царей и министров до врачей и рыбаков. И во всех их писаниях нет ни одного противоречия. Потому священные писания – это вернейшие, пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, пишет апостол Петр во втором своем послании, в первой главе, 19 стихом. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на

0: человеческих слов нераспознанных, но Боже исполненных.
1: Так много.
0: Сколько разрушенных душ получили шанс, вот сколько рук сейчас.
1: Так много.

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке.

выпьем и пойдем веселиться и кутить, и смеяться, и потом нас не поссорить, не купить. У тебя твои дары, ты, наверное, одинок, а я выбрался с дыры, и весь мир

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Пакс, Кристи Интернешнл, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Persession. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 мая. Что в мыслях, то и на устах. Ибо от избытка сердца, от того, что переполняет сердце, говорят уста. Евангелие от Матфея, 12:34. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих напомнил мне о женщине, которая пришла на одну из наших конференций и призналась мне, что не перестает думать и говорить о своих проблемах, хотя знает, что это неправильно. Она понимала, что нельзя сосредотачиваться на негативных мыслях, но у нее не было сил измениться. Эта женщина когда-то стала жертвой жестокого обращения. Она пообщалась с другими женщинами, которые тоже прошли через это. Когда они беседовали, она поняла, что Бог говорил ей то же самое, что и этим женщинам. Разница была в том, что они послушались Его, а она нет. Они обновили свой разум, читая Божье Слово и размышляя над ним, в то время как она позволяла своим проблемам терзать ее все больше и больше. Все, о чем мы думаем, рано или поздно слетает с наших уст. Поскольку эта женщина отказывалась подчиниться Богу и перестать думать и говорить о своих проблемах, она попала в ловушку, из которой не могла вырваться. То, о чем мы думаем и говорим больше всего, и есть то, чего мы ищем. Женщина могла бы направить свои мысли и слова на поиск Бога, а вместо этого она искала как раз того, от чего хотела избавиться. Я призываю вас искать Бога. Как? Думая о Нем. Говоря о Его делах, обращаясь с просьбами к Святому Духу наполнить ваш разум и уста тем, что важно для Господа. Божье Слово на сегодня. Сосредотачивайтесь на том, что приносит вам радость, а не на том, что огорчает вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru.

0: Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Мир вам, друзья! Вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, как адаптироваться в новой церкви?
1: Очень хороший вопрос. Он говорит о природе церкви и нашем отношении к ней. Бог так сделал, что церковь является организмом, в котором каждый спасенный человек, каждая душа взаимодействует с другими людьми. И это взаимодействие, оно позволяет человеку служить другим и принимать служение других. То есть оно взаимно обогащает людей, оно укрепляет людей в познании Господа, оно является инструментом, в котором мы имеем поддержку взаимную друг для друга. То есть вот это христианское сообщество – это очень важная часть христианской жизни, очень важная часть Божьего плана спасения. Понятно, что периодически происходит то, что люди вынуждены поменять место жительства, или же по каким-то причинам они переходят из одной церкви в другую. И находясь в таких условиях, в таком положении, иногда трудно найти тот же самый контакт с новой группой людей, который был в той прежней церкви. И эти сложности, они естественны. Нужно понимать, что это вопрос привычки, вопрос построенных отношений. Но эти сложности в то же самое время вполне разрешимы. То есть Библия говорит нам о том, как нам подходить для того, чтобы найти решение подобных проблем. Первое, самое главное правило, связанное с этим. Никогда не ожидайте то, что адаптация, она станет результатом, ваша адаптация, она станет результатом действия других людей. То есть очень часто происходит следующее, когда мы приходим в какой-то новый коллектив, в новую группу людей, в новое общение, в новую общину, то мы склонны к тому, чтобы находить недостатки в этих людях и говорить, они недостаточно приветливы, у них там все уже схвачено, все служения уже розданы, у них есть там свои какие-то уже группировки, и туда очень трудно проникнуть. И вы можете найти таких причин тысячи. Но вы вместо этого посмотрите на то, что говорит Писание. Писание нам представляет несколько конкретных указаний, это даже не советы, а конкретные указания. Вот, например, послание к евреям мы читаем в 13 главе. Здесь сказано следующее. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Не забывайте также жертвы благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. То есть первое, что нужно позаботиться о том, чтобы вы сами были общительными. И здесь написано, что это жертва общительности. То есть нам нужно позаботиться о том, чтобы мы могли инициировать общение с разными людьми. И здесь даже сказано о жертве благотворения вместе с общительностью, чтобы в этом общении мы искали и ожидали не то, чтобы нам кто-то послужил, а чтобы мы могли принести кому-то благо. Если вы будете подходить с такой целью, если вы будете молиться Господу об этом, вы увидите достаточно быстро, как вокруг вас появляются друзья, появляются люди, которым вы нужны, которым вы можете послужить, и у вас с ними возникают взаимоотношения. Из моего пасторского опыта, который уже достаточно длительный, я видел много людей таких. Я видел тех, которые приходят совершенно из другой ситуации, совершенно из другого круга. И они вот естественно с открытым сердцем, с доброжелательностью, служа другим, они топят лед, они разбивают, разрушают барьеры, они приобретают друзей. Достаточно быстро это происходит. Конечно, не все люди, которым вы служите, будут вашими друзьями, но с таким подходом вы сразу сможете внедриться в большой круг людей и иметь естественные, простые взаимоотношения с ними. Вот почему Писание об этом и говорит. Второе место, которое я хотел бы отметить, находится в послании к римлянам. 12 глава. Мы читаем здесь несколько очень конкретных указаний, связанных с тем, как построить взаимоотношения. С 9 стиха мы читаем следующее. «Любовь да будет непритворной. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Речь идет вот о чем. Отвращайтесь к какой-то злой реакции на обстоятельства, которые вас окружают. Но наоборот, выбирайте то, что доброе, и прилепляйтесь к нему. Дальше сказано, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Очень важный текст. Братолюбивы, не просто имейте доброе отношение к человеку, но проявите его, здесь сказано, с нежностью, то есть проявите его в форме, в которой эти люди могут почувствовать, что они могут видеть вашу учтивость, они могут видеть ваши добрые глаза, они могут слышать ваши заботливые слова, они могут, соприкасаясь с вами, ощущать вашу настоящую любовь, то есть заботу о вашем благе в их жизни. И дальше в почтительности друг друга предупреждайте. Здесь сказано о том, что делайте первыми, инициируйте добро по отношению к другим людям. Делайте это ради Господа, делайте это от сердца, и вы увидите, как очень быстро вы сможете на новом месте ощущать себя как дома. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Иорданские притчи. Исаак и Ревекка. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя». «Чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккою, женою свою. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». Но Авимелех сказал ему: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. Книга Бытия, глава 26, стихи 6 по 13.

Один человек мудро сказал, что мы продолжаем жить в тех делах, поступках, вещах или идеях, что передали другим или сделали для других еще при жизни. В том, что поделят без нашего участия, нас уже не будет. Есть в Евангелии от Иоанна, 13 глава, такие слова. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Самое важное мы оставляем на потом, ближе к концу, чтобы наше дело или поручение, или благословение имело наибольшую силу или значение. Так Спаситель, опоясавшись полотенцем, стал мыть ноги своим ученикам. Непонимающие апостолы смотрели на Христа. Его униженное служение унижало и их, а это было так неприятно после того, как они спорили о том, кто из них больше. Но этого и добивался Иисус. Кто больше, тот должен быть всем слугою. Только так Церковь Христова сможет сохранить свое единство. Сын Божий много передал своим апостолам ранее. Это и власть изгонять бесов или исцелять болезни. Многие примеры, притчи, понимание Писания и пророчеств. Но самое ценное Спаситель оставил на последнюю вечерю. Может, кто-то из учеников ожидал, что Христос раздаст портфели, установит

каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит сокровище? Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. От Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Мы тратим деньги. На то они нам и нужны. Иногда мы их откладываем, чтобы потратить когда-нибудь потом на что-то очень нужное. Денег нам часто не хватает, мы хотим тратить. Нам так много нужно вещей, которые, как нам кажется, просто необходимы. Цену вещей определяет рынок или их хозяин. А потому цена на каждую вещь меняется. Мы все, как купцы в этом мире, часто в поиске того, что можно купить и продать. И хорошо, когда наша торговая сальдо в плюсе. Но этот жизненно важный баланс иногда нарушают вещи, которые невозможно оценить, которые бесценны. Мир капиталов не терпит этих вещей. На все должна быть цена. Современные финансовые специалисты быстро подсчитают, сколько стоит вся вода в мире или воздух, или все на свете дома. Ваша жизнь будет тоже оценена. Главное знать, в чем считать. Но сердцем многие понимают, бесценные вещи есть. То, что нельзя оценить, и называется сокровищем. И все же мы хотим знать цену. Так сколько стоит сокровище? Вопрос на самом деле лишь в том, на что мы готовы ради этого сокровища. Можем ли его вообще понять? Герой библейской притчи – человек, который знал цену вещам. Это была его работа. Он купец. Он покупает и продает всякий товар. Какова его торговля, Писание нам не говорит. А еще он любил жемчуг. Жемчуг бесспорно ценная вещь, но особенность его в том, что он не делится на части, не используется в технических целях. Им можно лишь восхищаться. И вот в каждом новом торговом городе наш герой искал то, что его восхищало. Хороший жемчуг, и покупал его. Ну что ж, люди тратят свои деньги на то, что им нравится. Существует всегда много чудных коллекционеров, гоняющихся по всему миру за объектами своей страсти. Многим простым смертным их не понять. Но однажды наш необычный купец нашел такой объект своих пристрастий, что влюбился в него или в нее сразу и бесповоротно. Необычно, видимо, довольно большая, не имеющая и близко себе равных по красоте, жемчужина лежала перед ним. Такие вещи не висят, подобно коврам на рынке, не рассыпаны, словно орехи на прилавках. Они сокровища. Их показывают не всем, а только тем, кто в них понимает, кто готов платить за них цену. Я представляю себе человека, в немом молчании стоящего перед развернутым для него куском материи, на которой лежал драгоценный минерал. Смешанные чувства радости, восхищения, жажды переполняли сердце. Мозг высчитывал немыслимые суммы, подтверждая теорию вероятности, что такой шанс бывает раз в жизни. Торга, по сути, не было. Продавец тоже понимал, что продает. Но когда ты готов отдать все, ты будешь настойчив и убедителен. Вручив максимальный задаток, покупатель без сожаления расставался со всеми своими деньгами, товаром, имуществом, жемчугом в конце концов. Он собирал бескомпромиссную сумму. Он отдавал все, что имел за сокровище. Да, сокровище столько и стоит. Или это просто лишь ценная вещь, то есть вещь, имеющая цену. Жизнь купца изменилась с того момента, да и не могла не измениться. Он перестал быть успешным бизнесменом, хотя бы на время. Он лишился всего, но стал обладателем чего-то несравненно большего. У него было сокровище. Как дальше сложилась его жизнь, не принципиально. Мы можем ошибиться в своих оценках, построенных на способности людей покупать и продавать. Можно лишь уверенно говорить, что человек этот был счастлив и нашел, что искал всю жизнь. Но невысокую ли цену он заплатил? Уверен, что нет. Тот, кто отдает все, что имеет, за то, что любит, всегда в выигрыше.
Историю, сюжет которой может быть основой десятков фильмов и книг, Иисус начинает со сравнения. «Еще подобно Царствие Небесное». Читая дальше и размышляя, я хочу приложить написанное к себе. Вижу себя купцом, а Бога продавцом небесных благ. Я в поисках. Я люблю небо и его ценности и готов платить за них. Надеюсь, что рано или поздно он предложит мне что-то настолько прекрасное, что в корне изменит мою жизнь. И стоить это будет все, что у меня есть. Я знаю, что не прогадаю, если не поскуплюсь. Это и для верующих, и для неверующих. Подобные истории могут произойти с нами однажды или не один раз, но они навсегда изменят нас. Если мы мечтаем приобрести что-то бесценное от Бога, нам предоставится такая возможность. Будем размышлять об этом.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Persession. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 мая. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю. Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 13 по 16 стих. Прежде чем вознестись на небеса, Иисус повелел нам хранить Божье Слово. После этого Он обещает послать нам утешение. Ученики не хотели, чтобы Иисус уходил, ибо не представляли своей жизни без Него. Вспомните безутешную Марию у гроба Христа. Иисус изгнал из нее 7 бесов. Может быть, она думала, что без Иисуса она останется беззащитной, но, увидев Его, утешилась. Сам Иисус был утешителем для мира, но Он сказал, что Он уйдет и даст нам другого утешителя, потому что необходима была сила, которая постоянно пребывала бы с людьми не только в Израиле, в земле Иуды, но и во всех уголках мира. И мы знаем, что пришел Святой Дух. Сегодня чудесный день, а завтра будет еще чудеснее, потому что мы будем праздновать Пятидесятницу. Это праздник пришествия Духа Святого. Святой Дух сошел на учеников Христа, и они крестились Божьим Духом. Этот день полностью изменил их жизнь, и они получили силу. Возлюбленные, давайте сегодня исполнимся ожиданием празднования Дня Святого Духа. Утешитель пришел, чтобы остаться с нами вечно. Не знаю, есть ли у тебя дары Святого Духа или нет. Ожидай с верой, что завтрашний день будет подарком для тебя. Будьте благословенны. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: изменить твою жизнь.
1: Радио Пилигрим.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: Минута назидания.
1: Доброе духовное. Приятная речь. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Книга притч, 16 глава, 24 стих. Русская поговорка говорит, что доброе слово и кошке приятно. И это действительно так. Многие из нас знают, как сильно слова других людей могут влиять на нас. Обидные слова заставляют закрываться и прекращать общение. Оскорбления подталкивают к агрессии. Добрые слова располагают к разговору, снимают напряжение и помогают людям быть ближе друг к другу. Библия говорит, что приятная речь похожа на сотовый мед. Она сладка для души и целебна для костей. Значит, слова могут не только ранить, но и приносить исцеление. Через речь человек способен поддержать, укрепить, вернуть надежду и помочь другому подняться. При этом приятная речь не означает лесть, заискивание или лицемерие. Такая речь выражает уважение к собеседнику. Она несет добро, мир и созидание. В ней нет желания унизить, уколоть или доказать свое превосходство. Если ты христианин, твои слова должны нести больше, чем просто вежливость. Ты призван говорить так, чтобы через твою речь люди чувствовали Божью доброту и слышали спасительное Евангелие. Пусть твои слова будут похожи на мед, который не приторен, а полезен. Молитва на сегодня. Господь, научи меня говорить слова, которые несут добро и исцеление. Сохрани меня от грубости, раздражения и пустых оскорблений. Пусть моя речь будет уважительной, созидающей и наполненной Твоей добротой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, и излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище. Никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи. Я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Евангелие от Иоанна. Глава 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».

0: Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавшим за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 9. И сказал Давид: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Ладеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: «Мемфивосфей». И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосфей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрехова и сирийцев Сувы 20 000 пеших, у царя Махи 1000 человек и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Махи стали отдельно в поле. И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авесе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иав и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авесы и ушли в город. И возвратился Иав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адразар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу. А Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним, и побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 000 всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адразару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: У нас сегодня в такой хорошей компании.
3: Это я в хорошей компании, друзья. Со мной два богослова. Один из них доктор богословия, старший пастор церкви Вифания. Ну и наш неизменный Юрий Анатольевич. Также кому, как не вам, говорить сегодня о важном, о вечном?
2: Ну, безусловно, безусловно. Но согласитесь, тема вечности, она, ну как бы это сказать, она как будто одевает все священное писание. То есть она придает ему вот такую масштабность, что ли. То есть не просто какие-то отдельные дела, да, но дела, которые делаются в свете вечности. Не просто вот Бог, который... Ну, в какой-то определенный момент времени появляется и что-то говорит, и люди старательно исполняют. А Бог, который вводит человека в вечность.
4: Угу.
2: Вот мы далеко не всегда задумываемся над этим вопросом. Мы как будто от него убегаем. Для нас тема вечности, она не укладывается в голове, вот совершенно не укладывается. Мне кажется, она даже не сильно укладывалась во голове древних людей, ну или даже во времена Христа, когда люди задавали ему вопрос, ну тот же юноша, там, а что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Он не вполне понимал, что такое жизнь вечная и что такое вечность. Возможно, для него жизнь вечная — это вот ему сейчас хорошо, он богат, и так будет всегда. Вот, ну, сколько он не знает, но достаточно долго. А когда Христос предлагает ему совершенно иной путь, это не вкладывается в его голову абсолютно, потому что, судя по всему, о вечности он не понимал. Что мы понимаем, а что не понимаем? Давайте об этом поговорим, чтобы, ну, так сказать, для нас Евангелие приобрело масштаб.
3: Mm-hmm. Ну, а для тех, кто нас слушает, а не смотрит, озвучим название сегодняшнего эфира «Библейское представление о времени и вечности». Ну и пишите ваши комментарии с 8 до 9 каждое утро, кроме воскресенья. Это прямой эфир. Если сейчас именно такое время у вас по Москве, то, значит, мы в прямом эфире, пишите. Ну что ж, о вечности. Вот даже юноша, вы говорите, да, что он, ему казалось, что так будет всегда. Вот этот странный парадокс. Мы ведь, если нас спросить, мы ведь знаем, что так будет не всегда. Мы ведь все знаем, что однажды наша жизнь на этой земле закончится. И это факт, с которым никто не может поспорить. А если кто-то поспорит, его сочтут сумасшедшим. Но при этом живем мы так, как будто вот так будет всегда. Что это за вообще такой парадокс?
2: Парадокс.
4: Есть такое интересное у человека свойство. Часто Библия употребляет такой термин, говорит, живут как самообманывающие себя. Да? Вот это вот, думаю, вот интересный такой фокус человек умеет. Он умеет делать, самообманывать себя. Но вот тот юноша, который приходит и спрашивает, как иметь жизнь вечную, он что-то подозревает, да? Иначе он бы не задавал бы этот вопрос. То есть он-то задает этот вопрос, как бы, знаете, как бы, а как это вот то дело, которое вроде бы есть и нравится, как сделать так, чтобы оно как бы продлилось, да, чтобы оно могло не остановиться? И я думаю, с тем, что он юноша, я думаю, что еще здесь, конечно, тоже сыграла стоимость цены. Когда ты еще юноша, когда еще этот вопрос, как бы, да, он интересный вопрос, он даже немножко пугающий, какой-то такой экстравагантный, заставляет мысли твои, волосы твои немножко подняться, мурашками как бы пробежаться. Для взрослого человека этот вопрос уже звучит, и он готов гораздо больше вкладывать, потому что он понимает, что не то, что как бы он чувствует, что она приближается, он чувствует, что силы его не увеличивается уже. Он чувствует, что это уменьшается. И вот этот вопрос, он, конечно, стоит более вот радикальный, и человек готов, возможно, на какие-то такие более посвященные даже некоторые действия. Mm-hmm. Да. Но время. Вообще, скажем так, вот с библейской стороны, время, да, это, наверное, первое вообще, что упоминается в Библии.
2: Да? О временах.
4: Да, вот первое слово «в начале». Uh-huh. Это тоже термин, относящийся к темпоральности, ко времени. То есть опять указание не на какое-то пространство, не на какое-то место, а именно, что вот оно, время началось.
3: Ну и тут же и было утро, и был вечер,
4: и день было, первый. Да, день первый, день второй. То есть мы как будто бы с одной стороны больше, ну, по-человечески акцентируем на какую-то геолокацию, да, ой, вот что сделалось, вот что сделалось. Но мы как будто сквозь, оно такое незаметное, но оно все пронизывает. Бог создал процессы. Бог создал чередование моментов. Бог создал именно, положил некоторые пределы, что здесь будет один день, потом будет второй день, да. Вроде бы это и тот же самый день, те же самые 24 часа, но это уже другие 24 часа. Mm-hmm. И во второй день входит первый день, потому что все, что было сделано, не отменяется во втором день. Не все сначала начинается. И ты смотришь, думаешь, насколько одна из таких вот, ну, гениальных конструкций вот нашего времени, потому что как раз, когда даже там изучают, не знаю, там люди, там, бытие, там, мир, они все время пытаются его как-то сфотографировать, да, какую-то такую сделать его в рамочку, сказать, вот, смотрите, или вот могу объяснить, но каждый раз упускает вот этот момент, что сама реальность наша никогда, она не находится в статичном положении. Я не могу остановить этот миг. То есть я вроде бы как бы его двигаюсь, и вот ничто не может его... Только на фотографии мы видим, вот оно, вот лицо, раз. Там все улыбаются. Кто-то приносит жертву общительности, он не улыбается на фотографии. Да, просто там присутствует. Но мы как будто бы фиксируем какую-то как плоскость. Но мы понимаем, что не может быть вот реальность плоскости. Она какая-то более такая объемная. И вот кто книжки вот пишет о мире, вот каждый раз ты написал, и ты понимаешь, что за то, что вот они написаны, они там остановились. И уже чего-то не хватает. Да? Mm-hmm. И вот это вот такой вот некоторый дар Божий, mm-hmm. как скажет Екклесиаст, mm-hmm. он вложил в нас время. А с другой стороны, такая безумная загадка, тайна, которая настолько как бы мучает человека. Я не знаю, когда вы в первый раз задавали себе вот вопрос, когда вот вы столкнулись вот с этим вот словом, вот вечность, угу. да? Вот насколько как бы оно поражает, и насколько даже в детском сознании оно как бы захватывает некоторой своей вот неописуемостью. Да, ты не можешь его определить, но ты... Однажды его подумав, угу. не можешь теперь его забыть. Угу. Да, ты его не определил сколько, но ты как будто внутренне...
2: Ну да, мы же, и придавая термин, да, вечность, говоря о вечности, как о вечности, само слово вечность используем, и в нем есть понятие времени, век. Угу. Век, но только такой вот огромный.
3: То есть, нескончаемый.
2: Да, в нас, в существа вот, сотворенных, имеющих начало и конец, как будто не укладывается то, что без начала и без конца. Mm-hmm. И мы все равно берем просто термин определенного времени и чуть-чуть видоизменяем его, чтобы вот придать ему какую-то такую неопределенность. Mm-hmm. Вечность — это когда? Это всегда. То есть, если век, то это какой-то, можно найти. А если вечность, то это уже не найдешь, потому что это всегда.
3: А вот как это? Не в всем веке, не в будущем.
2: А вот здесь очень интересно.
4: Это веки, да.
3: Это все-таки столетие.
4: Я хочу вот вернуться к мысли Юрия Анатольевича. В псалмах есть такой стих, который так вот показывает именно о Боге. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дело твоих рук, они погибнут, а ты прибудешь. Вот тут как будто бы и настоящее, и прошлое, и будущее. И я думаю, что здесь, конечно, я бы немного вот разделил бы два понятия: вечность и бесконечность. Угу. Это, потому что вечность, это, можно сказать, удел только лишь Бога. Вот мы, знаете, вот интересно, вот, вот возвращаясь в Бытие 1.1, да, вначале сотворил Бог небо и землю, вот оно, вот, вот начало всего, с чего можно начать. И вот что мы здесь видим, знаете, какой-то вот для меня момент, Бог здесь не представляется. То есть нету такое «здравствуйте». Я там вот, а вот он как бы врывается, вот начало началось, а он как будто бы уже здесь. Уже говорится то, что он делает. Подождите, как бы хочет сказать, откуда ты? Ты кто? Как бы, ну, расскажи о себе, да? То есть какая-то вот, даже может, какая-то предыстория. А вот тут еще история не началась, а вот он является как вот безначальный до начала. И, конечно же, здесь у человека такой вопрос логический, потому что он не может понимать вне времени что-то, да? Mm-hmm. А что это до начала? Ну, если что-то до начала, значит, это не начало. Он говорит, нет, вот оно было начало времени. А вот Бог безначальный. И как кажется, когда ты вот думаешь о Боге и видишь какие-то вот моменты, ты видишь его особенность в том, что для него будущее, настоящее, либо прошлое, все одинаково. Поэтому он говорит, да сбудется, что было сказано, не потому что он это двигает, а потому что как будто бы он всегда был здесь. И вот этот вот момент, который мы в Откровении будем говорить, он говорит «гряди, да, Господи». То есть мы видим, что время, оно как будто бы не мы к нему движемся, вот мы живем, и у нас такая цивилизация развивается, а как будто бы оно идет к нам. Он как был до этого, он как будто бы и оттуда вот двигается в нашу сторону, и при этом и здесь пребывает. И ты вот молишься за какие-то вещи, и ты понимаешь, что Бог их исполняет, ну, когда ты там автобус, молишься за автобус, чтобы остановился, автобус подъезжает, и тебе никто не говорит, слушайте, тут ехали по юбилейному, раз на впашке оказались, так это я помолился. Нет, он так же и ехал. Но как Бог так отвечает? То есть он слышит настоящее, в прошлом уже что-то двигает, зная будущее, и
3: прежде чем вы вас звали, я уже услышал.
4: Да, да. Он говорит, вы уже посажены на небесах. Иногда вот у нас вот эти вот начинаются, у нас такие прям целые акробатические упражнения богословского характера. Кого он предопределил, тех предузнал, кого предузнал. Да. И мы понимаем, думаешь, то есть здесь как-то время начинает сжиматься, начинает сгибаться, потому что оно вообще работает не так, вот как работает здесь.
2: Я бы даже сказал, оно меняет свой вектор. Для нас оно горизонтально и линейно, да, вот есть, да, начало, в начале есть некий конец, да, вот день Господень, вот есть день сотворения, есть день Господень, когда как бы время начаться суду с Дома Божия, вот он, суд начинается. А тут оно вдруг раз, и все становится вертикальным, все сходится в одну точку.
4: Да, именно вот так вот описывает Иоанн Евангелие. Но даже, заметь, сейчас ты берешь и используешь геометрические параметры. То есть мы все равно пытаемся его представить в виде пространственных каких-то измерениях.
2: Да.
4: А вот так вот, а вот давайте вот мы так вот почувствуем вот время. А что такое вот время? А время — это вот, это некий ритм. То есть оно движется. А кто его движет? Кто заставляет его двигаться в этом мире? Да. Почему оно именно так двигается? Да. То есть, почему есть вот эта вот последовательность некоторых вот

0: смотрит. Или, скажем, он определил, а потом это случилось. Но есть, получается, два вот момента до того, как вот он определил, а потом как оно исполнится. Это уже время. И когда мы вообще говорим об отношениях, ну, нам с вами, мы понимаем, что отношения — это некоторая реакция. То есть, ну, быть личностью, для нас сложно себе представить личности без времени. Потому что личность, она переживает. Личность, она реагирует. Но все реакции невозможны вот во времени. Да? То есть это тоже некоторое. И когда мы видим, Бог здесь открывается, иногда как бы чувствуется, как будто бы Бог там, знаете, там забыл, вспомнил, там, ну, такие вот различные вот моменты употребляются для нашего понимания. Бог как бы открывается нам как вот во времени. Ну, каждый раз, когда Бог говорит о том, что, ну, я вам даже о земных вещах говорю, не понимаете, как бы буду говорить о небесных. И вот оно в начале сотворил, в начале было слово, угу. Это тоже же о времени, угу. Но в начале уже было. И мы говорим, подожди-ка, нет, либо было, убери, либо в начале убери, потому что не может быть в начале и уже было. Да, и вот этот вот какой-то такой, ты сталкиваешься с тем, что чем-то вот то, что мы называем сверхъестественным, да, то есть уже вот как бы чудо в самом стихе, да, в которое только можно прийти сюда вот верой. И человек, который пишет, он понимает, что, ну, для разумного он как бы скажет так вот: исправьте, пожалуйста, несколько ошибок, да, у вас здесь есть. Что-то здесь у вас с временами проблема, а ты понимаешь, что это не с временами проблема, это у времени проблема, как бы с Богом, который ее творит и который является выше этого времени.
1: Да, ну хорошо, такой, можно немножко приземленный вопрос. Вот есть такое место писания: «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Вот это место все-таки оно говорит о вечности? Оно как-то косвенно на вечность указывает? Есть ли, присутствует ли вечность вот в этом стихе? «Дорожите временем, ибо дни лукавы». Дорожить вот ради вечности. О чем это?
0: Ну, я скажу, есть такой термин в библейском богословии, называется кайрос. Угу. Если, может быть, слышали. Кайрос — это тоже время, но это такое специфическое время. Вот мы иногда вот мы говорим, Иисус говорит, не настал час мой, uh-huh. да, а тоже о времени, часе. Uh-huh. То есть время как бы это не только некоторая длина, uh-huh. время как некоторое событие. Мы иногда как бы переживаем время, как некоторое чувство, мы говорим, настало время.
2: Uh-huh. Что значит настало время? Оно всегда было время.
3: Дано время покаяться.
0: Да, дано время покаяться. То есть это мы еще называем слово как возможность. Uh-huh. Да, определенное. То есть определенный сезон. Uh-huh. Да, ибо наступает время. Хорошо, ну, раньше не было времени.
3: Как у Екклесиаста: время собирать камни, время разбрасывать uh-huh. камни. Да. Он же не дает какой-то календарь в этом. Дни, в эти дни собирай, в эти дни да. разбрасывай.
0: Есть какая-то сезонность, и есть у каждого времени как будто бы есть свой вот вызов. Да? И я понимаю, допустим, день рождения, да, с одной стороны, это просто как бы дата, а с другой стороны, нет, это как бы событие. Да? Mm-hmm. Событие, как бы мы празднуем некоторое вот время, да, мы празднуем, переживаем его как бы самого. Поэтому я думаю, что иногда, когда мы говорим вот именно о времени, Бог иногда как бы с нами говорит о времени как таком вот в личностном характере. Потому что мы, в принципе, с вами, хотя мы и знаем календарь, заметьте, мы все время живем в настоящем только. Мы даже если о прошлом думаем, в настоящем думаем. Если о будущем думаем, все равно в настоящем. Мы вообще замкнуты в настоящем. Попробуют выдернуться из настоящего. Да не получается. Все, вот оно вот только настоящее есть. Сейчас настоящее и сейчас настоящее. Хотя, с другой стороны, нам как будто бы казалось раньше, что наоборот, настоящее — это только лишь миг между прошлым и будущим, как будто его нету. А оно как бы всегда есть. И в какой-то степени вот это вот ощущение, так мы все-таки вот живем в сейчас. Откуда мы узнали вот эту вот протяженность времени? Первое скажу, с одной стороны, мы вот видим солнце, которое вокруг нас встает, уходит, да, то есть мы, денечек прошел. То есть мы вот это настоящее по-разному переживаем.
3: Но мне кажется,

0: Это какое-то и свойство человека, и, мне думается, она от Бога заложена. Это способность и прошлое, и настоящее собирать, не, и будущее собирать в настоящем. То есть вот мы берем прошлое, мы берем прошлый опыт некий, и мы смотрим в будущее. У нас есть какие-то цели, мы все это притягиваем и принимаем решение. И в этом, мне кажется, есть какая-то идея вечности.
1: Вот, скажем, вот здесь вот сейчас попробую вот это вот...
0: Простите.
1: Под барабанную дробь. Да. Здесь, знаете, интересно, вот мысль хочу немножко здесь продолжить. Заметьте, почему животные, они не переживают время? Они живут тоже вот во времени. Они же живут, мы знаем, вот они растут, даже кто-то день рождения им отмечает. Но сами они как бы не чувствуют времени. Я так вот объясняю, знаете, когда говорят, вот когда вот картинка очень близко к тебе, ты ее не видишь. То есть, вот, когда я телефон вот так вот вплотную положу, ничего не вижу. Чтобы мне увидеть, мне нужно расстояние, дистанция.
2: Это дети маленькие к нам так бывает подходят, говорят, посмотри.
1: Вот. Да, да, да, да. А ты не видишь слишком близко. Вот почему мы видим будущее, прошлое и настоящее? Вот Экклесиаст так ответит. Он вложил в нас вечность. То есть, на самом деле, почему я... не зная вечностью, я хочу, я бы не мог бы представлять времени вот так вот, я как будто бы его вижу со стороны. А как это я могу видеть со стороны? Вот это вот слово русское, да, такое особенное слово «человек». Чело, обращенное в вечность.
0: Разум.
1: Вот этот человек, как будто бы это и есть вот его свойство, он видит время отдельно от себя, а значит, как будто бы он сам находится с позиции вечности, на него смотрит. Да. И поэтому он видит. И поэтому его-то и пугает эти 100, при большей крепости 120 лет. Да? То есть его как бы его пугает. Хорошо. Почему? Если бы он бы не представлял бы ее для себя, она бы как бы не была бы для него мучением. Он сказал, слушай, да, букашки же вот еще меньше, я как бы хоть цветочки вообще один день. Там, или этот. А тут нет. Имея вот такой вот масштаб, это кажется малым. Это кажется неудовлетворенным. И вот это вот такая, скажем, знаете, мы говорим, вот есть заботы разные, а вот это вот, о чем мы говорили, забота о вечном у человека возникает. Он начинает заботиться, здесь, в принципе, начинается религия, здесь и начинается именно богоискание, да, здесь начинается, кто это вложил в меня в это, откуда у меня это, зачем мне это? Почему я именно так воспринимаю мир? То есть я рождаюсь в мир, и уже первое по столу... Что здесь происходит? Почему так все коротко, да? Да? То есть вот этот вот момент, что человек, да, он не знает определения, но он рождается с этим словом внутри себя. Он может бунтовать, он может заедать, он может перебивать аппетит, он может отвлекаться, чтобы не думать об этой мысли. Но вот одно из свойств человека – это вот переживать вечность и осознавать, что он не вечен.
2: Проблема.
1: Ну, я скажу, видите, она и проблема, с другой стороны, вот этот есть, по мне, это, знаете, это некоторый компас, который Бог вложил в человека каждого. И вот где бы человек ни оказался, он как бы, вот этот компас, он как бы все время ему вот эту стрелку направляет в сторону Бога. И как помните, написано, блудный сын и пришел в себя. А что такое пришел в себя? А вот этот вот как бы компас, и у него вот это вон. Вон там дом, надо домой идти. И вот это вот, где бы человек ни родился бы, в какой бы национальности, в каком бы континенте, в какой бы расе, у него вот этот компас, он как бы работает. Вот эта стрелка постоянно, в зависимости от его вращения, постоянно указывает. Найди ответ.
0: И с другой стороны, если человек все время подключен, вот мне кажется, это хорошее слово, к вечности, то... Он, ну, это с ним играет определенную такую шутку, иногда добрую, иногда злую, если тоже так можно сказать. Помните, когда Христос говорит о богаче и Лазаре, и вот и тот, и другой вдруг, да, продолжают жить, только в другом месте. Вот они каждый оказываются, но в другом месте. Они продолжают свое существование, то есть вечность с ними работает. только один на лоне Авраамовом, а другой в муках ада. И вот там от пламени мучается. Мне думается, что мы в принципе, как бы, наверное, существуем, вот как-то, наверное, то, что заставляет нас двигаться, то, что заставляет нас и удерживает нас, и наталкивает нас на мысли, на вот мысли о Боге, это как раз вот это соединение с вечностью. Оно нас пугает, с одной стороны, с другой стороны, обнадеживает.
3: Влечет.
0: Угу. Влечет, безусловно. Каждый человек, он хочет зафиксировать свой момент, сделать его вечным. Для этого фотография, наверное, вот как раз и создавалась. И вот люди, даже смотря где-нибудь на закат солнца, на море, они вот пытаются зафиксировать этот момент.
1: Эти фотографии в интернете миллион, никто никогда их не смотрит, но обязательно фотографируют.
0: Обязательно фиксируют. Мы хотим сохранить это вот на какой-то хотя бы срок, зафиксировать так, чтобы еще и оно осталось надолго.
2: Ну и в поэзии тоже. Остановись мгновение, ты прекрасна. Вот это желание, что так это прекрасный миг, его все-таки зафиксировать, остановить, чтобы он не заканчивался, опять же.
0: Но живем же мы не ради мгновения. Вот ведь какой момент здесь.
1: Mm-hmm. Видите, оно, если бы мгновение бы остановилось бы, и это бы счастье бы, в том-то оно и есть счастье, когда как раз оно в этом вот времени. В контрасте. Mm-hmm. И, кстати, когда человек уже так говорит, остановилось мгновение, скорее всего, оно уже прошло. Mm-hmm. Потому что счастливых часов не наблюдает. А тут он уже, если он уже думает об этом миге, значит, уже отпускает. И он уже смотрит на него со стороны.
0: Ну вот что любопытно, и в вечности, как бы после жизни или после смерти, и Лазарь с Авраамом, и богач видят друг друга. И для каждого из них есть определенный контраст. Вот где они, а вот где он. Или наоборот. Вот что любопытно, мы как будто способны оценить только когда имеем разные как бы, угу, примеры, угу, тогда мы можем что-то оценить. Тогда нам дан ряд, нам дан выбор.
2: Но в вечности не будет же так. Это было бы странно, ну, вот скажите мне, допустим, вот мы хорошие все люди, дорожили временем, да, попали вот туда, перешли из смерти в жизнь, и вот мы там, в небесном Иерусалиме, да, и если мы будем наблюдать вечно мучение тех, кто туда не попал, и они будут нам кричать оттуда...
1: Она скажет, хорошо, что стекло не пропускает, да?
2: Да, вот как...
1: Ну, это притча, я с тобой согласен, что Иисус говорит в притче, он как бы здесь, да, не может быть в притче, не стоит интерпретировать, как некоторую вот реальность так вот есть. Почему? Потому что и место, как скажем, Шеола, скажем, рай и лона Авраамова, это еще не одно и то же. И как вот написано, говорит, преисподняя будет брошена в гиену огненную, да? Это тоже как бы некоторое...
0: С глаз долой.
1: То есть это место...
2: Тьма
1: место,
2: внешняя.
1: То есть это место еще ожидания, да. То есть это немножко как бы другое. Но сейчас мы не по карте эсхатологии двигаемся. Здесь немножко Юрий Анатольевич в другую мысль. Я хочу еще один вот момент здесь подчеркнуть. Знаете, какой? Вот такая есть тоже не то, что путаница. Вот Иоанн часто замещает слова «Царство Божие», «Царство Небесное», «Жизнь Вечная». Mm-hmm. Поэтому и к Царству Божьему относится как вот к Царству Небесному, просто чему-то загробному. Mm-hmm. И вот точно вечная жизнь, как нечто тоже такое за упокой, за потустороннее, думает. И вот кто-то утром встал, думает, это такое хорошее утро, солнечное. Mm-hmm. Тут тему такую. Здесь интересно, что Иоанн открывает, говорит о жизни вечной, он говорит не просто о чем-то будущем потустороннем. Uh-huh. Жизнь вечная, как жизнь другого века. Вот здесь вот, ну, греческое слово может как и вечное переводиться, так как и жизнь другого века. В чем разница? Одно дает, как вы сейчас сказали, количественное измерение, то есть протяженности сколько, а другое делает акцент на качественном. Uh-huh. Но он говорит, жизнь вечная уже дана вам. Вот по мне, мне кажется, что здесь и та сторона имеет место быть, важность, но вот к чему учит нас Писание, что мы не просто ожидаем, что тот, что-то там начнется, когда вот это закончится, а Он нас приглашает уже вот эту жизнь другого качества, жизнь другого века, впустить сегодня, она сегодня может быть.
0: Ну, собственно, так и получается. А мы как будто вечностью действительно определяем качество. И когда юноша приходит ко Христу и говорит о вечной жизни, то есть он говорит о каком качестве? Христос предлагает ему качество. И ради этого качества, ты можешь заплатить такую цену? Ведь когда говорит Христос притчу о купце, который ищет хороших жемчужин, там купец находит ту, которая с его точки зрения вот как раз может измеряться вечностью. Лучше ее нет ничего. Во всяком случае, для него. Вот как он ее может измерить? Но нет, не найду. Я уже искал, я столько времени потратил. Я где только не был, ничего лучшего нет. То есть он приводит, он точнее берет вот это представление о вечности, сравнивает с жемчужиной, говорит, подходит. Подходит. И мне кажется, действительно, вот когда мы берем божественное представление о вечности, мы говорим о качестве. Когда человеческое, мы говорим о количестве, а сколько это будет?
1: Да, вот. А вот здесь вот вопрос, вот мы даже вот представим, хорошо, ну вот все представили, добро пожаловать, заходи, здесь вечность. Я зашел, что дальше? Живи. О, так, пошел в сад. Помню, там тут был сад. Сад сходил, так, с дельфинами покупался, с орлами полетал.
0: Волейбол поиграл.
1: Лет сто, да, всех выиграл. А я понимаю, что делает вечность вечностью? То есть, как бы, вот если мы говорим все-таки вот именно в качественном измерении, это же не просто какое-то непрестанное гамма удовольствий или еще что-то, а это само присутствие Бога. И вот Юрий Анатольевич сейчас прям так четко подметил вот эту историю. Он спрашивает у него о вечности, он говорит, учитель благий. И как бы Иисус говорит, что ты называешь меня благий? И говорит, хорошо, если я благо, и ты хочешь жизнь вечную, а жизнь вечная – это есть жизнь со мной, я тебя разрешаю. Давай со мной. Но без этого, но со мной. И вот человек, оценивая, вот в какой-то степени, может быть, действительно, ну, говорит, он как-то имел в виду количественно, то есть у меня есть, а как мне это немножко умножить? А у Бога здесь не о количестве ведется речь. И я понимаю, что вот, скажем, ну, сегодня уже живя, имея общение с Духом Святым, имея жизнь как бы вот во Христе, с Ним как бы в доступ, да, открывая Евангелие, если человеку сегодня здесь, он этим не живет, уже этим качеством, то, мне кажется, это будет что-то похожее для человека, знаете, как все включено, в отеле поехал, первые 3 дня поел, и когда ты уже утром встаешь, а ты еще сытый, и ты понимаешь, что как бы оно
0: уже все.
1: Это не рай. Никакого там наслаждения после 3-го дня уже нету. То есть мороженое съел, уже покупался, уже просто ты, ну, оно, вот эти вот моменты, оно как бы не дает тебе вот той, то есть слишком как бы такая низкая шкала как бы ценностей. И я думаю, что вот что делает Бог, он как будто бы нас, знаете, развивает наше чувство вкуса. Чувство вкуса по вечному. По вот этим вот как бы ценностями, что реально ценно, что нереально ценно. Да? И вот, потому что кто-то, знаете, как сказал, говорит, вот даже вот мы сейчас вспомнили прат, говорит, в аду замков нету, там двери закрываются изнутри. То есть человек в аду, он даже бы захотел бы выйти в рай, он туда бы не выйдет. Почему? Потому что это не его, это не его качество. Ему это, для него это будет ад, этот рай. То есть это не его Христос, с которым он хочет как бы вести жизнь, да. Это не его. Поэтому в какой-то степени вот это вот «я есть жизнь», Он есть эта жизнь вечная. А что такое жизнь вечная? Он и есть сам вот этот вкус жизни, да, он и есть сама вот эта атмосфера жизни, он и есть самое дорогое, то, что там есть.
0: Да. пауза на блок новостей, а потом, друзья, мы с вами вернемся.
3: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Слоущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, ПАКС, Кристи Интернешнл, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они беспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженная в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, ну мы продолжаем наш такой философско-богословский разговор о вечности, о времени, о вечном. И что это значит для нас, насколько мы это понимаем, насколько мы используем в своем представлении вечность для того, чтобы оценивать свою жизнь, свои поступки.
2: И чтобы в конце концов в этой самой вечности оказаться в лучшем месте после того, как время здесь на Земле для нас закончится.
0: А вот смотрите, например, ну, с той же притчей о брачном пире. Ведь там каждый человек из призванных определял, что для него более ценно. Вот пойти на брачный пир, оказаться в этом прекрасном месте, или заняться своими очень важными и ценными делами. И вот не все были способны, потому что были очень сильно увлечены своим земным.
1: Да, здесь я бы тоже бы отметил, что написано в такой, делается даже такой акцент, что все не извинялись. Да? Угу. То есть никого не было там какого-то там бунта, ни у кого не было там каких-то там, ну, отмашек, все изменялись, и достаточно дела-то у них и приличные там были. То есть никто там в бар не пошел там или еще куда-нибудь, да.
2: Уважительные причины.
1: Такие, да, достаточно серьезные. И, знаете, что вот сейчас заметили, они тоже такие немножко праздничные. То есть они такие не бытовые. То есть там Волов купил, знаете, как вот там, ну, машины приехали, знаете, ну, представьте, ты машину ждешь, вот они приехали, бульдозеры, посмотри на них.
0: Друг со своей свадьбой.
1: Да, потом, или свадьба была, ну, то есть, как бы, извините меня, у меня сейчас, ну, ты лучше передай ему, чтобы он меня поздравил. А тут я думаю, что вот этот вот все-таки вечность это пир. Пир – это вкусно, это общение, это не только еда, да, это ж определенная встреча. И я вот думаю, вот здесь что важен момент, как бы здесь был вопрос в том, чтобы взвесь, насколько твое действительно важнее вот этого вечного. Как он говорит, не заботьтесь ни о чем, но ищите прежде.
0: Да.
1: Да. Вот как бы вот это прежде, как бы не потому, что это вот это заботы, а не кажется ли тебе, что это самая большая и самая важная забота? Что как бы она настолько имеет первопричины, что она, возможно, у тебя попросит не отказаться от чего-то плохого, она как раз-таки попросит у тебя приоритет в твоих хороших и важных делах.
0: Ну да, я представляю себе как бы здесь такую картину, что проблема не в том, чтобы ты, допустим, не женился, или не покупал валов, mm-hmm. или землю не покупал, а которая в моменте, когда вдруг, вот вдруг, представьте себе, ты купил новый автомобиль, и вот он стоит, ты только за него заплатил, тебе сесть и поехать, а тебя Господь забирает. Ну, пора.
1: И дает прокатиться.
0: Да, Господи, ну как же, а тут автомобиль, ну подожди немного, да. Или женщина пришла из магазина с покупками, из какого-то бутика, и вот они, сейчас время как раз намерится. А тут зовут куда-то в другое место. Но, это, я скажу, вот, сразу заставляет задуматься нас.
2: А вот все эти люди, которых звали на брачный пир, они все не были невестой. Вот невеста, она бы так не поступила. Она бы все отложила.
1: Угу.
2: Она, ее даже и звать-то особо не надо. Она лучше всех знает дату, время, она готовится к этому. Вот церковь-то названа невестой.
1: Угу.
2: Если мы себя таковой осознаем внутри, то и, по сути, и притча это к нам не будет относиться.
1: Угу.
2: Будем по-другому вообще видеть, готовиться.
1: Вот несколько слов скажу еще раз о кайросе. Знаете, многие радуются приглашению. Но тут как бы притча говорит, приглашение – это хорошо. Ты можешь восторгаться, как смотрите, меня тоже пригласили. Но вопрос здесь в другом, ты придешь или не придешь?
2: Да.
1: И прийти надо вовремя.
2: Да.
1: В, тоже не всегда это, то есть вот он, вот этот вот момент приглашения есть, и такие слова, которые тоже нельзя выдирать из контекста, где он говорит «много призванных, но мало избранных», они вот не угадали это время. Угу. Они вот не поняли, что на самом деле важность была не в том, что тебя поощрили и тебе сделали это приглашение, а сделаешь ли ты или не сделаешь. То есть будет ли отклик, изменится ли, скажем, уже форма содержания того времени, которое есть, останешься ли ты на месте и сказать, ой, какой сегодня был хороший эфир, либо ты сделаешь какой-то шаг в сторону этой вечности, да, сделаешь какие-то шаги, которые будут важны именно для этой как бы сферы, да, возможно, даже отказываясь от каких-то вполне нормальных, естественных потребностей, которые нас окружают.
2: Но много всего сделать надо, оказывается. Приглашение, ну, у нас есть, хорошо, но брачная одежда, масло в светильниках, чтобы было столько всего, чтобы в конце концов туда попасть.
1: А мне кажется, что здесь на самом деле самое сложное, это он уже сделал. Первое. Ну, приглашение это, да. Не мы выписали, мы не стояли в очереди, мы не покупали этот билет, мы не созванивали знакомыми, чтобы ему этот... Он нас уже пригласил. Фух, yes. Второе. Одежды. Мы не сами их сшили, мы не сами их этот, он их приготовил для нас, нам нужно их не испачкать, да. Масло тоже, Духом Святым оно как бы дается, то есть это тоже не то, не что мы так же каким-то образом заработали, и теперь нам нужно эти баллы не потерять. То есть все вот оно, на, держи, на, цени вот эту мою, вот этот вот, вот момент.
2: Не отворачивайся.
1: Да, такой вот, вот момент какой-то благодарности. Угу. Мне кажется, вот благодарность, это есть вот этот такой акт смирения, когда ты понимаешь, что с одной стороны благодарность это то, что ты не делаешь, а с другой стороны это большое действие, именно удержание вот той благодати, которую вот Бог дает, когда ты видишь, и она по-другому дает тебе переживать время.
0: Но смотри, не просто же так в Ветхом Завете Бог говорит, да, через Моисея или Иисуса Навина, здесь уже, наверное, не принципиально, через Моисея. Слова мои навяжи на руку, на чело твое навяжи. А вот слово мое вечно. Кстати, в Ветхом Завете очень часто Господь говорит в категориях вечности, говоря о законе, говоря о слове, говоря о постановлениях.
1: Заповеди вечные,
0: да. Да-да-да. Вот ведь это не в вопросе, что вот они... всегда и бесконечно, а в той ценности, которую они представляют. Ты навязал на руку заповедь Господню. Помни, да, когда твоя рука тянется к чему-то.
2: Непотребному.
0: Потребному, непотребному. Может быть и потребному, но в торопях, а может быть как бы не вовремя или еще что. Помни, всегда должно у тебя быть ближе к тебе вечное, а потом уже все остальное.
1: Это вот тоже, думаю, интересно. Вот так вот взять, сколько интересного у юноши было денег. Если это разделить на вечность, сколько бы стоил год в зависимости от того, что вот он имел? Я думаю, даже копейки бы это бы не было.
0: Да ну. Какие да? Копейки?
1: Понимаете? Это даже как бы... То есть, но это все мы понимаем математически. Мы понимаем, что... имея миллиарды бы даже, если он бы имел бы, триллионы, все равно вечность, она купится. То есть, знаешь, вот этот вот момент, когда он говорит, послушайте, Царство Божие, как вот про эту жемчужину, сокровищу, нету такой цены, которую ты положишь и скажешь, ой, если бы знал бы, меньше дал, что-то я переборщил, можно было. Он говорит, нет, все равно ты получишь больше, чем ты смог когда-либо как бы потратить. Почему? Потому что, ну, вечная, и тут вот какая-то, знаете, такая, это что, человеческая какая-то безалаберность, и либо ему синица в рукаве дороже журавля в небе, или это так слишком абстрактно и не конкретно, и он не уверен, что она действительно есть, что он как бы смотрит на вот все то доброе, что в нем есть, и ему кажется, это так много. Поэтому он так говорит, горе вам богатые, да, то есть вот в этом смысле, вот горе богатства, в чем они знают тяжесть своего, так скажем, имения, и вот как-то вот...
0: Мне кажется, обесценили вечное.
1: Да, ну да, и она и обесценивается. Но это ж не только... То есть мы же-то знаем и людей состоятельных, которые так они и не обесценили. И они когда по-другому ведут с этим богатством, да. Это богатство как бы по-другому совершенно вот роль играет. Здесь вот, я думаю, в какой-то степени даже на нас сегодня посмотреть, на любого, даже и здесь сидящего, и среднестатистического просто вот россиянина, то мы живем так, как жили раньше только, наверное, какие-нибудь короли и королевы, да? То есть, чтобы у кого-то был свое это, чтобы кран можно было открыть, оттуда вода пошла, чтобы было тепло, чтобы было... То есть,
0: это порядка 50 слуг. Подсчитали уже.
1: Да.
0: То, как живет современный человек, чтобы жить лет 200-300 назад, нужно было иметь 50-60 слуг.
1: Да. И мы, и тем более, и сегодня у нас, что у нас как бы вопросов нету? Что у нас нужд нету? Там у нас столько переживаний. Еще ж надо этот, тут надо кондиционер поставить, тут надо этот. И тебе кажется, стало трагедией, как сейчас лето начнется, а у тебя еще... Да? То есть и ты реально к этому относишься вот таким вот образом. Да, но вот эта вот шкала как бы растет, мы растем, а вечность, она всегда настолько большая, настолько превышает любые вот возможности, поэтому нам нужно сегодня уже смотреть на себя не как на тех, которых не имеем, а вот, а мы вот имущие те, и дай Бог нам не быть вот этими несчастными, горе вам, это заповедь не... «О, я знаю одного богатого», это вот к нему, горе ему. Нет, это вот к нам, что мы можем, вдруг имея вот этого всего многого, не заметить вечное. Именно многое мешает, немалое мешает. В пустыне, наоборот, ничего не видно, ничего не отвлекает от вечного. Почему люди и уходили в пустое место? Потому что, а тут ты молиться начал... Ой, тут надо убрать. Ой, тут надо книжки сложить. Ой, ой, тут надо кружку отнести. Ой, тут надо кружку налить что-то. И у тебя, почему? Потому что у тебя слишком много на что есть внимание обратить. И бывает, вот за этим многим и так не хватает возможности обратить внимание на вот то, что самое дорогое, вечное.
2: Ну, вот эта история, помните, у меня очень она впечатлила, когда отец звал сына все время к Богу, к вере, в церковь, и не хотел, взрослый уже сын, не хотел идти. И отец, умирая, он, значит, завещал, говорит, в течение месяца после моей смерти приходи просто в мою комнату и 15 минут просто в ней сиди. Ничего не надо, ничего не читать, ни с телефонами, ни с... Вот просто 15 минут в течение месяца каждый день. И вот отец умер, и молодой человек приходил, и месяца не прошло, как он уверовал. Просто один на один с собой, со своими мыслями. Вдруг вот ты остановился, тебя ничто не отвлекает. Ты понимаешь, в конце концов ты к этому приходишь.
1: Угу, да.
0: Что? Оказывается, есть некий коридор времени, в который можно постичь вечное, соединиться с вечным. 15 минут бывает достаточно.
2: Просто остановиться.
0: Но я бы тогда еще, знаете, о чем порассуждал? Времени так не сильно много. С точки зрения вечности, что имеем мы ценного здесь, на Земле? Что должны ценить больше всего? И если смотреть на Слово Божие, да, где нак ты пришел и нак отсюда уйдешь, то получается, что самое вечное это, ну, самое ценное это душа человеческая. Что человек, если приобретет весь мир,
2: а
0: душе своей повредит?
2: А ценное, потому что в вечность он только душу свою и возьмет. Ничего другого, ничего материального, может, потому оно и самое ценное, потому что душа имеет продолжение.
0: Там и не только моя душа, вот что интересно, но и другие души, то есть другие люди. Вот оно настоящее ценное с точки зрения вечности. То есть то, что вечность может реально наследовать. Все остальное не может.
1: Поэтому, говорит, приобретайте друзей, да, любым богатством, потому что это настоящее богатство, да, то есть это то, во что бы я бы посоветовал вам вложить эти акции, это самые надежные. То есть
0: купите им немного времени, чтобы они познакомились с вечным.
1: Да, да, уделите им времени, да, то есть как бы потратьтесь на это, да, конвертируйте ресурсы в эти вот отношения. Человек живет, знаете, тоже так вот, если вот посмотреть, знаете, есть такое как бы понимание, говорят, богословие, пространство и времени. Человек живет, может жить таким двумя измерениями, либо вот территориями, и он постоянно вот расширяется. Надо вот тут вот достроить, надо этот. И ты смотришь, как бы вроде бы надо, да, но ты понимаешь, что вот она вот, бывает комната, раз, она пустая. Там раз, а ты... И ты смотришь, столько было вложено сил, как бы территория, как бы, а вот это вот все время вот захват какой-то, а вот Бог как бы больше обращает, и вот даже вот это вот, помните, Самарянке говорит, наступает время, он говорит, на какой горе, на каком месте, и вот мы все ищем какое-то место здесь. А Бог нас обращает, говорит, ваш удел не место, ваш удел вечность, ваш удел время. Научитесь.
0: И иного смотрим, характера, да.
1: И вот мы посмотрим, так вот даже если писать вот в реальности, заметьте, пространство сильно люди изменили. Ну вот 200 лет назад или там 1000 лет назад вернитесь, сильно пространство. Но время-то не изменилось.
0: Времени себе не добавили.
1: Время никак этот, несчастливее не смогли сделать. И он как бы говорит, вот судите не под территориям, а вот смотрите вот как бы под времени. Куда ты время вкладываешь? То есть вот здесь вот устраивай порядок, вот здесь вот формируй. И вот эти вот разные вот моменты, остановитесь и познайте, вот как мы сегодня говорили. Бывает, чтобы узнать вечное, надо не торопиться, потому что в спешке с вечным не встречаешься. В Бога как бы такой запрет, что дар не может быть в суете, приношение, да, то есть сначала должна быть остановка, то есть не может быть на ходу, Господи, вот на Тебе я пошел дальше, то есть так все, это не считается, вот именно вот эти вот такты вот времени учиться, вот именно считайте дни, да, чтобы приобрести ваше умное, немножко мыслите вот в горизонте вот такого дисциплинирования времени, понимания времени, а что действительно с моим временем. Понятно, вот, да, вот здесь вот оно вот, что-то вот растет, это, а вот растут ли отношения с людьми, да, растут ли отношения с Богом, как это вот, на каком месте, в какой-то вот форме. Это такие вот вопросы, такие человеческие, да, которые, на которые Бог обращает и готовит нас не просто, а потому что можно прийти, вот оно у тебя будет бесконечно, а чем ты его наполнишь?
0: Да. Ну что ж, время наше уже вышло практически. О многом мы поговорили, и, мне кажется, пришли к хорошему выводу. Цените время, данное от Бога.
1: Я бы выделил бы для себя таких несколько вот моментов, когда вот я думаю о Боге вечном. Первое, конечно, это благоговение перед Богом. Когда ты понимаешь, что Он единственный, кто имеет права на жизнь, это дает тебе понимание к тому, что, знаете, такое вот почтение, субординация по отношению к Богу. То есть Бог единственный источник, кто может открыть этот вопрос. Тебе не ответ нужен, у него есть решение. Второй, конечно, момент, который тоже отсюда следует, это все-таки некоторый, не только благоговение, а некоторый страх, некоторое понимание, что это не игра. Ну, не получилось, ну, не вышло. Это вопрос первостепенный, поэтому он говорит, бойтесь не того, кто убивает мечом. Да? И знаете, да, может все закончиться хорошо, но, к сожалению, может закончиться не просто ничем, а может закончиться очень плохо. Это вопрос как бы жизни и смерти, это не вопросы какого-то, ну, и в следующий раз попробую, зайду в магазин, там, куплю. Нет, здесь либо так, либо по-другому. А с третьей стороны, я вижу, что это, знаете, такое хорошее упование, доверие Богу. Если Он в вечности, и он держит время в своих руках, то я могу доверить ему свою жизнь, свою судьбу. И где бы я бы ни шел бы, чем бы я бы ни занимался бы, в каких бы обстоятельствах я бы не был, я знаю, что у него всегда есть взгляд на шаг впереди от всего того, чего, что может окружать меня, да. Поэтому, если он вел сюда, у него есть план, да, он Бог вечности.
0: Да, так и есть.
2: Спасибо большое, спасибо за разговор, спасибо, друзья, что были с нами, за ваши комментарии. Вот нам из Донецка передают привет, благословение и вам, благословение в сегодняшнем дне. Пусть Бог поможет нам дорожить этим временем, ценить и правильно употребить для вечности.
1: С Богом.
2: До завтра.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
1: Радио Пилигрим. Светлое радио.

Псалом 16. Ты правде, Господи, внемли, прими мольбу из уст нелживых. Я не искал себе наживы от изобилия благ земли. Мою ты верность испытал, когда постигли искушения, но и в минуты сокрушения я слов своих не нарушал и добрым сердцем не избрал путь притеснителя и злого, но, удаляясь от пустого, словам божественным внимал. Враги горды в своем величии, и словно скимн раскрыли зев. Они, как ненасытный лев, что жаждет крови и добычи. Не знают бед их сыновья, ведь много благ у нечестивца. Да сокрушится грешных мышца. Восстань, Господь, спаси меня. И я пойду в Иерусалим, пристав к ночному каравану, и, пробудившись утром рано, насыщусь образом Твоим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

огонь, обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Шотландия. Шотландия – северная островная страна со своим колоритом и особенностями. Местная кухня сформировалась из кулинарных традиций кельтских народностей под последующим влиянием английской и французской кухни. Первым, чем угощает шотландец самых дорогих гостей, будут разнообразные соленья и копчености. Местные прекрасно готовят мясо барана, теленка или оленя. Отлично готовится рыба, которая в великом множестве водится во всех озерах и реках страны, а также в морских заливах и открытом море. Вопреки расхожему мнению, овсянка – национальное блюдо шотландцев, а не британцев. Кроме нее, непревзойденно готовят гречку и перловку. Еще один деликатес, получивший мировую известность – хаггис. Представляет собой овечий ливер с солью и специями, помещенный внутрь бараньего желудка. Подают хаггис на подогретом блюде, обязательно с нежнейшим картофельным пюре. Картофель здесь очень любят и готовят из него разнообразные блюда. Шотландцы на протяжении многих веков подчеркивали свое отличие от англичан, но близость к соседям дает о себе знать. Любовь к национальной шотландской одежде всегда присутствовала у местных жителей. Возможно, это являлось протестом против английской оккупации. Современные шотландцы на все праздники, на все знакомые даты надевают кипты и носят их с большой гордостью. Традиционной одеждой на свадебное торжество является именно кипт. Шотландская свадьба празднуется с огромным размахом. Гостей приглашают со всей страны и стараются максимально весело и пышно отметить такое событие. Церемония бракосочетания проходит в два этапа – официальная регистрация в ЗАГСе и венчание в церкви. Без музыкального сопровождения не обходится ни одна свадьба. Традиционным музыкальным инструментом является волынка. Ее звуки являются очень необычным для слуха европейца. Шотландцы сохранили волынку, от которой остальная Европа отказалась еще в XIV веке и которую один из критиков определил как потерянное звено между музыкой и шумом. На протяжении многих веков шотландцы враждовали с англичанами, никак не могли их выселить со своей территории, поэтому характер протеста четко сформировался в течение поколений, как и множество суеверий. Традиционно брак никогда не заключается в мае, а для будущего счастья назначают день свадьбы только на растущей луне. Мероприятие может состояться в любой день, кроме воскресенья. В назначенный день жених обязательно преподносит невесте серебряную ложечку как знак будущего благосостояния и специальную брошь, которую новоиспеченная мать и бабушка должны будут прикрепить к вещам новорожденного, чтобы защитить малыша от сглаза и разной нечисти. Первым подарком новобрачной должна быть подкова, которую она получает при выходе из церкви. А в дом, где будет жить семья, молодую жену, муж обязательно должен внести на руках. Долгое время на территории Шотландии большинство людей были весьма религиозны. В стране огромное количество исповедуют христианство, католицизм, пресвитерианство, протестантизм. В конце XIX века шотландская церковь добилась независимости от британского парламента. В начале новой эры всем мировым порядком управляла Римская империя, раскинувшаяся от Африки до Британии. В связи с территориальной удаленностью острова Шотландии в меньшей степени подверглись влиянию Римской империи. На данной территории появился религиозный культ друидов, у которых в качестве алтарей использовались огромные камни, поставленные вертикально. Это религия, где обожествлялись силы природы и, в первую очередь, солнце. Друиды управляли всем обществом кельтов. В средние века Англия порвала с Римом, в ней утвердился англиканский протестантизм, во главе которого встал король. Тогда Шотландия встала перед выбором, какую церковь сделать государственной. Выбор пал на пресвитерианскую, которая со временем трансформировалась в свободную церковь Шотландии. Сегодня страна является христианской, но свободу вероисповедания имеют все существующие ныне религии. Вот такая она, северная горная страна Шотландия.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня, мой голос как твой, и он часть меня.

звезды с красотой без прикрас. Скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной. Здесь о грешниках

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, почему Бог вменил Давиду в грех народную перепись. Давайте прочитаем со второй книги Царств, с 24 главы, описание этой истории. «И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа. И сказал Иоав царю, Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько. А очи господина моего царя да увидят это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иоаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иоав с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Ароере на правой стороне города, который среди долины Гадовой. И там перечисляется ряд мест, я не хочу сейчас занимать время, как они проходили, по каким городам, и пришли к укреплению Тира, и еще города перечисляются. И через 9 месяцев и 20 дней вернулись в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидову после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Сознаться откровенно, долгое время я не мог понять, что именно было порочного в народной переписи. В чем был грех царя Давида? За что наказание? Оказывается, когда Давид, зная цифры, 800 тысяч мужей и 500 тысяч мужей, получается 1 миллион 300 тысяч воинов, он сразу же может определить свое место на шкале рейтинга военной мощи государства Израиль в сравнении с другими государствами. То есть, теперь мы сами своей силою и воинством, а не Духом Твоим, Господи. Теперь мы сами знаем, кого будем душить, перед кем будем заискивать. Вот она политика, друзья. Политика и есть умение вести расчет. Все познается в сравнении.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 22 мая, и наша тема сегодня «Снимите старую одежду». Место Писания – послание к Ефесянам 4:22, где апостол Павел говорит, что мы должны отложить прежнее неправильное поведение. «Отложить» – греческое слово «апатитами», устаревшее слово, которое означает «убрать старый комплект одежды, который больше вам не нужен». «Титами» означает «оставлять», «апо» – «убирать». Соединяя эти два слова вместе, мы получаем «убрать» и «отбросить от себя», проложить такую пропасть между вами и прежним поведением, что вы не сможете быстро до него добраться, взять и вернуть назад. Вы должны насовсем утратить неправильное поведение, неправильные отношения, неправильные шаблоны, уберите их прочь, или, как говорит Библия, отложите их. Точно так же, как вы снимаете одежду в конце дня, вы должны сделать этот выбор. Вы больше не можете полагаться на свои эмоции или зависеть от них. Вы просто должны сказать, знаете что, мне больше это не нужно, моя жизнь изменилась, я убираю старые вещи и не собираюсь так поступать. Отойдите от этих вещей настолько, чтобы вы больше не смогли их найти и вернуть. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит нам, что мы должны отложить ветхого человека. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

скажи, я за сценой иду. Иисус Воскресе!

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 мая. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю. Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 13 по 16 стих. Прежде чем вознестись на небеса, Иисус повелел нам хранить Божье Слово. После этого Он обещает послать нам утешение. Ученики не хотели, чтобы Иисус уходил, ибо не представляли своей жизни без Него. Вспомните безутешную Марию у гроба Христа. Иисус изгнал из нее 7 бесов. Может быть, она думала, что без Иисуса она останется беззащитной, но, увидев Его, утешилась. Сам Иисус был утешителем для мира, но Он сказал, что Он уйдет и даст нам другого утешителя, потому что необходима была сила, которая постоянно пребывала бы с людьми не только в Израиле, в земле Иуды, но и во всех уголках мира. И мы знаем, что пришел Святой Дух. Сегодня чудесный день, а завтра будет еще чудеснее, потому что мы будем праздновать Пятидесятницу. Это праздник пришествия Духа Святого. Святой Дух сошел на учеников Христа, и они крестились Божьим Духом. Этот день полностью изменил их жизнь, и они получили силу. Возлюбленные, давайте сегодня исполнимся ожиданием празднования Дня Святого Духа. Утешитель пришел, чтобы остаться с нами вечно. Не знаю, есть ли у тебя дары Святого Духа или нет. Ожидай с верой, что завтрашний день будет подарком для тебя. Будьте благословенны. Амен.
2: Радио Пилигрим.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 мая. Что в мыслях, то и на устах. Ибо от избытка сердца, от того, что переполняет сердце, говорят уста. Евангелие от Матфея, 12:34. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих напомнил мне о женщине, которая пришла на одну из наших конференций и призналась мне, что не перестает думать и говорить о своих проблемах, хотя знает, что это неправильно. Она понимала, что нельзя сосредотачиваться на негативных мыслях, но у нее не было сил измениться. Эта женщина когда-то стала жертвой жестокого обращения. Она пообщалась с другими женщинами, которые тоже прошли через это. Когда они беседовали, она поняла, что Бог говорил ей то же самое, что и этим женщинам. Разница была в том, что они послушались Его, а она нет. Они обновили свой разум, читая Божье Слово и размышляя над ним, в то время как она позволяла своим проблемам терзать ее все больше и больше. Все, о чем мы думаем, рано или поздно слетает с наших уст. Поскольку эта женщина отказывалась подчиниться Богу и перестать думать и говорить о своих проблемах, она попала в ловушку, из которой не могла вырваться. То, о чем мы думаем и говорим больше всего, и есть то, чего мы ищем. Женщина могла бы направить свои мысли и слова на поиск Бога, а вместо этого она искала как раз того, от чего хотела избавиться. Я призываю вас искать Бога. Как? Думая о Нем. Говоря о Его делах, обращаясь с просьбами к Святому Духу наполнить ваш разум и уста тем, что важно для Господа. Божье Слово на сегодня. Сосредотачивайтесь на том, что приносит вам радость, а не на том, что огорчает вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Бог забрал твою боль, чтобы дать тебе любовь. Иисус принес радость и любовь для тех, кто в скорби и в печали. Когда мы доверяем себе руки Бога, Он хранит наших детей и их детей и благословляет до тысяч поколений. Услышьте, через нас, через наших детей Бог будет прославляться во веки веков. Будем служить Тебе, дом мой и я.

меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, при воскресении в прославленных телах будет ли у нас те же пропорции, те же черты лица, телосложение, это вот переживает наш слушатель, или все-таки у нас будет нечто новое, идеальное?
1: Этот вопрос очень трудно ответить, потому что Библия не объясняет конкретных деталей, связанных с тем, насколько тело человека, который будет воскрешен, будет иметь в себе связь с тем телом, которое было раньше. Здесь много есть деталей, связанных с этим, но давайте посмотрим сначала на то, о чем Библия говорит, и потом от этого мы сможем сделать выводы более конкретные. Значит, Библия, во-первых, говорит о том, что воскресение будет в теле. Иисус Христос, Он Божий Сын, Богочеловек, жил в теле, умер физически, и Иисус Христос был воскрешен в теле. Более того, Иисус Христос вознесся на небе в этом прославленном теле. Это первое, что ясно Библия говорит. Второе. Библия говорит о том, что это тело будет прославлено. Что значит прославлено? Мы живем на земле, мы живем в мире, который несет на себе порок греха, несет на себе штамп, позор, проклятие греха. Это проклятие связано, во-первых, с тлением, с тем, что мы болеем, с тем, что мы стареем, с тем, что мы слабеем. То есть тело имеет на себе отпечаток проклятия греха. И поэтому мы и страдаем здесь, и стенаем очень часто под гнетом самых разных проблем. И этот же элемент проклятия греха, он, конечно же, связан и с тем, что люди в процессе своей жизни, они подвержены каким-то элементам, которые приводят их тело в состояние, ну, так скажем, менее привлекательное. Когда мы говорим о стариках, речь идет о морщинах, речь идет о сгорбленной фигуре, речь идет не о самом лучшем периоде, когда человек был во всей своей красе. И вот теперь, когда мы говорим о том, что человек воскреснет, вот воскреснет он будет, когда ему было 18 лет, или же когда ему было 80 лет, или 8 лет. Скорее всего, мы не можем делать такие сравнения, но Писание говорит только об одном, что это тело будет узнаваемо, ученики узнавали Христа, во-первых, то есть будет узнаваем человек, что это был вот этот человек. А значит, это тело будет уникальное. То есть это не будет одна штамповка на всех. Миллиарды человек имеют одну и ту же конфигурацию. Бог весьма творческий. И мы видим, как Он создал, нет ни одной снежинки одинаковой или двух снежинок одинаковых. И мы видим, что нет людей, которые бы повторялись полностью в физическом выражении. Точно так, конечно же, Бог будет творить эти новые тела в вечности. Но вместе с тем мы точно знаем, что это будут славные или прославленные тела. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, здесь очень подробно сказано, так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Это первое, что ясно. То есть это тело не будет подвержена тлению. Второе. Сеется в унижении, восстает в славе. То есть умирает с недостатками. Будет воссоздано, будет воскрешено в славе. Что значит в славе? В славе это значит гармонично, в своих совершенных пропорциях, в своих совершенных формах. Мы не знаем, каким образом, конечно же, совершенные формы, это не значит, что у всех они абсолютно одинаковые. Это значит, оно гармонично, красиво, это будет прекрасно, это точно. Вот здесь написано, сеется в унижении, восстает в славе.

0: Люди умирают, и когда они умирают, любая смерть, она влияет на человека, она обезображивает человека. То есть она из человека, которого был красив когда-то, она делает человека обезображенным. Когда вот этот штамп смерти, отпечаток смерти на лице, на теле, на всем человеке. То есть здесь написано, сеется в унижении, восстает в славе. Это значит то, что наши тела, они будут привлекательны, они будут нести в себе гармонию, они будут нести в себе Божье совершенство. И дальше сеется в немощи, восстает в силе. То есть это тело, которое будет иметь все для того, чтобы оно могло эффективно функционировать на протяжении всей вечности. Здесь есть еще одно уточнение. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. То есть мы в действительности точно не знаем природу этого нового тела. Когда мы читаем об Иисусе Христе в прославленном теле, мы видим, что Он, с одной стороны, мог принимать пищу вместе с учениками, с другой стороны, Он проходил сквозь стены, или Он был взят, восхищен ангелами. То есть, когда мы говорим о теле Иисуса Христа, то это тело имеет какие-то измерения, которые в нашей сегодняшней системе, в нашем доступном уровне знаний, нам неизвестны эти измерения. Поэтому все, что нам нужно знать, что это будет прекрасно. Это будет выше любых наших ожиданий. Это должно стать нашей надеждой и стать успокоением для каждого, кого эти вопросы волнуют.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Беседа вторая. О покаянии и о печали царя Ахава, а также и о пророке Ионе. Видели вы в прошедший воскресный день брань и победу? Брань дьявола, а победу Христа. Видели, как покаяние было похваляемо? И дьявол не снес поражения, но убоялся и вострепетал. Отчего ты боишься, дьявол, когда покаяние похваляется? Отчего скорбишь? Отчего трепещешь? Да, говорит, не напрасно я скорблю и сокрушаюсь. Дорогие мои сосуды, похитило это покаяние. Какие же сосуды? Блудницу, мытаря, разбойника, хулителя. И подлинно много сосудов похитило у него покаяние, разрушило и самую его твердыню, нанесло ему смертельный удар. Это можешь ты узнать, возлюбленный, из того, что недавно показал опыт. Но отчего же мы не любим собираться сюда и не приходим каждый день в церковь для покаяния? Ты грешник. Приди в церковь, чтобы исповедать грехи твои. Ты праведник. Приди, чтобы не потерять праведности. Церковь есть пристань для того и другого. Ты грешник. Не отчаивайся, но приди, принеси покаяние. Ты согрешил? Скажи Богу, я согрешил. Какой тут труд? Какое обременение? Какая скорбь? Какая тягость сказать слово «я согрешил»? Если сам ты не назовешь себя грешником, то разве не будешь обвинен дьяволом? Предупреди же и лиши его этой чести. А его честь состоит в том, чтобы обвинять. Почему же не предупреждаешь его и не исповедуешь греха, и не изглаждаешь преступление, когда знаешь, что есть против тебя такой обвинитель, который не может умолчать? Ты согрешил? Приди в церковь, скажи Богу, я согрешил. Ничего другого я от тебя не требую, кроме одного этого. Божественное Писание говорит: «Говори ты беззакония твои первым, чтоб оправдаться. Скажи грех, чтобы разрешить грех». Для этого не нужны ни труд, ни многословие, ни денежная издержка, ничто другое подобное. Произнеси слово, откройся в грехе и скажи: «Я согрешил». «Но откуда известно, — скажет кто-нибудь, — что если я первый скажу грех, то разрешу грех?» В Писании есть пример и такого человека, который исповедал грех и загладил его, и такого, который не исповедал и был осужден. Каин умертвил брата своего Авеля из зависти. Убийство было следствием зависти. Он убил его, взяв его с собою в поле. И что же говорит ему Бог? «Где Авель, брат твой?» Тот, кто знает все, спрашивает не по неведению, но чтобы привлечь убийцу к покаянию. А что он спрашивал не по неведению, это доказал сам вопросом: «Где Авель, брат твой?» Каин же отвечал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» «Пусть так. Ты не сторож. Для чего же убийца?» «Ты не оберегал. Для чего же умертвил?» «Но ты признаешься в том?» Ты должен бы и беречь его. Что же Бог к нему? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Бытие, глава 4, стих 10. Тотчас обличил его и наложил на него наказание не столько за убийство, сколько за бесстыдство, потому что Бог ненавидит не столько согрешающего, сколько бесстыдного. И когда Каин раскаялся, Бог не принял его без сомнения, потому что он не первый исповедал свой грех. Что говорит Каин? «Вина моя больше, нежели можно оставить мне». Как бы так сказал, «Тяжко я согрешил, недостоин и наслаждаться жизнью». Что же к нему Бог? «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Таким образом, определил ему страшное и тяжкое наказание. «Не лишаю, — говорит, — тебя жизни, дабы истина не была предана забвению, но делаю из тебя закон, который бы могли все читать, чтобы твое бедствие стало матерью любомудрия». И Каин ходил всюду, как живой закон, как столб, движущийся, безмолвный, и однако ж издававший голос звучнее всякой трубы. «Никто не делай, — говорил он, — того же, что я сделал, дабы не потерпеть того же, что я терплю». Он подвергся наказанию за бесстыдство, осужден за грех, потому что не сам исповедал его, но был облечен в нем. А если бы он сам первый сказал свой грех, то загладил бы его.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания. Доброе духовное.
1: Приятная речь. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Книга притч, 16 глава, 24 стих. Русская поговорка говорит, что доброе слово и кошке приятно. И это действительно так. Многие из нас знают, как сильно слова других людей могут влиять на нас. Обидные слова заставляют закрываться и прекращать общение. Оскорбления подталкивают к агрессии. Добрые слова располагают к разговору, снимают напряжение и помогают людям быть ближе друг к другу. Библия говорит, что приятная речь похожа на сотовый мед. Она сладка для души и целебна для костей. Значит, слова могут не только ранить, но и приносить исцеление. Через речь человек способен поддержать, укрепить, вернуть надежду и помочь другому подняться. При этом приятная речь не означает лесть, заискивание или лицемерие. Такая речь выражает уважение к собеседнику. Она несет добро, мир и созидание. В ней нет желания унизить, уколоть или доказать свое превосходство. Если ты христианин, твои слова должны нести больше, чем просто вежливость. Ты призван говорить так, чтобы через твою речь люди чувствовали Божью доброту и слышали спасительное Евангелие. Пусть твои слова будут похожи на мед, который не приторен, а полезен. Молитва на сегодня. Господь, научи меня говорить слова, которые несут добро и исцеление. Сохрани меня от грубости, раздражения и пустых оскорблений. Пусть моя речь будет уважительной, созидающей и наполненной Твоей добротой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. На палубе большого парохода стоял человек и развлекался тем, что подкидывал и ловил какой-то блестящий предмет. Пассажиры, глядя на его забаву, спросили: «Что это у вас?» «Это драгоценный алмаз», — ответил человек. «Он составляет все мое имущество, которое я продал, чтобы приобрести этот алмаз. Эта драгоценность представляет собой работу всей моей жизни». «Если это так», — заметил один из пассажиров, «то я на вашем месте не обходился бы с ним так легкомысленно». «О, подбрасывание для меня составляет большое удовольствие», — ответил человек и снова бросил драгоценный камень в воздух. Сделал ли пароход поворот или что-то другое случилось, но только человек не успел подхватить алмаз, и он упал в море. Работа всей жизни, а с трудом собранное имущество, все это в одну секунду навсегда погибло. Читатель, ты говоришь, что ничего подобного в жизни не бывает, что никакой человек не был бы так глуп, и все-таки бывают такие люди. Этот драгоценный алмаз – твоя душа, с которой ты проводишь легкомысленную игру. Если ты потеряешь душу, потеряешь все. Если ты потеряешь что-либо другое, то это можно заменить, по крайней мере, в большинстве случаев. Но потеря души незаменима. Душу потерял – все потерял. Вот так-то.
2: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 6. Меня, о Боже, обличай не в ярости Твоей, и не во гневе назначай влачить остаток дней. Моя душа изнемогла от горестной неволи, и жизни тягостная мгла, скажи, Господь, доколе? Доколе мне еще терпеть? Уже слабеют силы. Возможно ли Тебя воспеть на дне сырой могилы? Доколе мне не отдыхать? Скажи, доколе, Боже,

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Я обнаружил. Я тебя. Чем я хочу?

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии клирик храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Пакс, Кристи Интернешнл, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: Читаем вместе. Демос Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Они приехали всей семьей в город Нью-Йорк, весьма благополучно. Помня пророчество, они в нем не остались. Согласно написанным указаниям, они отправились через удручающую видом новую землю, пока не доехали до города Лос-Анджелеса. Здесь, к своей великой радости, они нашли небольшую, но постепенно растущую армянскую часть города и некоторых друзей из Каракала. С помощью этих друзей дедушка занялся поисками квартиры. Флетс была самой дешевой частью Лос-Анджелеса, но и здесь только вместе с другими двумя новоприбывшими семьями дедушка мог поселиться в квадратном оштукатуренном домике под номером 919 на Бостонской улице. Все средства от продажи наследственной земли ушли на пароходный билет через океан, на переезд через американский континент и на аренду квартиры. Дедушка немедленно отправился на поиски работы, но все старания найти работу были безуспешны. Материальный кризис 1880-х годов давал себя ощущать и здесь, в Калифорнии. Никакой возможности найти работу не было, а в особенности для новоприезжих и не знающих языка страны. Каждое утро дед выходил к месту найма на работу, и каждый вечер он приходил домой более усталой походкой, чем предыдущий день. Раз в неделю все заботы отлагались в сторону. Это было время воскресного богослужения. В доме на Бостонской улице была большая передняя комната, которая использовалась

Если не во все дни недели, то в воскресный день мужчины были одеты в светлые рубахи, а женщины в длинные вышитые платья и вручную вязаные шарфы, унаследованные поколениями. Что за утешение и духовную поддержку получал дедушка от такого общения с этой группой христиан? Они все были убеждены, что Бог может говорить с ними непосредственно через Библию. Озабоченный потребностью работы, дедушка обычно склонял свои колени на маленьком восточном коврике, который он привез с родины, и просил у Бога откровения. Затем все собрание начинало молиться в полголоса, часто на незнакомом эстетическом языке, называемом языками. Под конец молитвы один из старцев, подойдя к Библии, клал наугад свой палец. Им казалось, что указанное место или стих соответствовал их нужде. Может быть, место в Библии было о Божьей верности или о грядущих днях молока и меда, как предсказывал когда-то юноша-пророк. Во всяком случае, маленькая армянская церковь терпеливо ожидала этих дней и переживала прекрасные моменты христианского общения. Однажды случилось нечто весьма приятное. Случилось, что дедушка со своим шурином Магардичем Мушиганом, с тем, который предсказал рождение Исаака, шли в Лос-Анджелесе по улице Сан-Педро в поисках работы в платных конюшнях. Проходя мимо улицы Азиза, они внезапно остановились. Вместе с запахом лошадей и упряжи они услыхали ясные звуки голосов, славящих Бога на языках. До этого они даже не слышали, чтобы в Соединенных Штатах были люди, поклоняющиеся Богу, как они. Они быстро направились к перестроенной конюшне, откуда доносились звуки, и постучали в дверь. К этому времени дедушка уже знал несколько английских слов. «Можем ли мы войти?» – спросил дед. «Конечно». Дверь широко отворилась. Затем последовали объятия, поднятие рук Богу с благодарением, пение и славословие Бога. Дедушка и Магардич вернулись на Бостонскую улицу с вестью, что Пятидесятница пришла через море даже в эту далекую землю. Никто не знал в то время, что улица Азиза станет славным именем. Здесь, в этой отремонтированной конюшне, шло пробуждение, которое даст вспышку проявлению духовных даров в разных местах света –

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: У нас сегодня в такой хорошей компании.
3: Это я в хорошей компании, друзья. Со мной два богослова. Один из них доктор богословия, старший пастор церкви Вифания. Ну и наш неизменный Юрий Анатольевич. Также кому, как не вам, говорить сегодня о важном, о вечном?
2: Ну, безусловно, безусловно. Но согласитесь, тема вечности, она, ну как бы это сказать, она как будто одевает все Священное Писание. То есть она придает ему вот такую масштабность, что ли. То есть не просто какие-то отдельные дела, да, но дела, которые делаются в свете вечности. Не просто вот Бог, который... Ну, в какой-то определенный момент времени появляется и что-то говорит, и люди старательно исполняют. А Бог, который вводит человека в вечность.
4: Угу.
2: Вот мы далеко не всегда задумываемся над этим вопросом. Мы как будто от него убегаем. Для нас тема вечности, она не укладывается в голове, вот совершенно не укладывается. Мне кажется, она даже не сильно укладывалась в голове древних людей, ну или даже во времена Христа, когда люди задавали ему вопрос, ну тот же юноша там, а что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Он не вполне понимал, что такое жизнь вечная и что такое вечность. Возможно, для него жизнь вечная — это вот ему сейчас хорошо, он богат, и так будет всегда. Вот, ну, сколько он не знает, но достаточно долго. А когда Христос предлагает ему совершенно иной путь, это не вкладывается в его голову абсолютно, потому что, судя по всему, о вечности он не понимал. Что мы понимаем, а что не понимаем? Давайте об этом поговорим, чтобы, ну, так сказать, для нас Евангелие приобрело масштаб.
3: Mm-hmm. Ну, а для тех, кто нас слушает, а не смотрит, озвучим название сегодняшнего эфира «Библейское представление о времени и вечности». Ну и пишите ваши комментарии с 8 до 9 каждое утро, кроме воскресенья. Это прямой эфир. Если сейчас именно такое время у вас по Москве, то, значит, мы в прямом эфире, пишите. Ну что ж, о вечности. Вот даже юноша, вы говорите, да, что он, ему казалось, что так будет всегда. Вот этот странный парадокс. Мы ведь, если нас спросить, мы ведь знаем, что так будет не всегда. Мы ведь все знаем, что однажды наша жизнь на этой земле закончится. И это факт, с которым никто не может поспорить. А если кто-то поспорит, его сочтут сумасшедшим. Но при этом живем мы так, как будто вот так будет всегда. Что это за вообще такой парадокс?
2: Парадокс.
4: Есть такое интересное у человека свойство. Часто Библия употребляет такой термин, говорит, живут как самообманывающие себя, да. Вот это вот интересный такой фокус человек умеет. Он умеет делать, самообманывать себя. Но вот тот юноша, который приходит и спрашивает, как иметь жизнь вечную, он что-то подозревает, да? Иначе он бы не задавал бы этот вопрос. То есть он-то задает этот вопрос, как бы, знаете, как бы, а как это вот то дело, которое вроде бы есть и нравится, как сделать так, чтобы оно как бы продлилось, да, чтобы оно могло не остановиться? И я думаю, с тем, что он юноша, я думаю, что еще здесь, конечно, тоже сыграла стоимость цены. Когда ты еще юноша, когда еще этот вопрос, как бы, да, он интересный вопрос, он даже немножко пугающий, какой-то такой экстравагантный, заставляет мысли твои, волосы твои немножко подняться, мурашками как бы пробежаться. Для взрослого человека этот вопрос уже звучит, и он готов гораздо больше вкладывать, потому что он понимает, что не то, что как бы он чувствует, что она приближается, он чувствует, что силы его не увеличиваются уже. он чувствует, что это уменьшается. И вот этот вопрос, он, конечно, стоит более вот радикальный, и человек готов, возможно, на какие-то такие более посвященные даже некоторые действия. Mm-hmm. Да? Но время. Вообще, скажем так, вот с библейской стороны, время, да, это, наверное, первое вообще, что упоминается в Библии.
2: Да? О временах.
4: Да, вот первое слово «в начале». Uh-huh. Это тоже термин, относящийся к темпоральности, к времени. То есть опять указание не на какое-то пространство, не на какое-то место, а именно, что вот оно, время началось.
3: Ну и тут же и было утро, и был вечер, и день было, первый.
4: Да, день первый, день второй. То есть мы как будто бы с одной стороны больше, ну, по-человечески акцентируем на какую-то геолокацию, да, ой, вот что сделалось. Но мы как будто сквозь, оно такое незаметное, но оно все пронизывает. Бог создал процессы. Бог создал чередование моментов. Бог создал именно, положил некоторые пределы, что здесь будет один день, потом будет второй день, да. Вроде бы это и тот же самый день, те же самые 24 часа, но это уже другие 24 часа. Mm-hmm. И во второй день входит первый день, потому что все, что было сделано, не отменяется во втором день, не все сначала начинается. И ты смотришь, думаешь, насколько одна из таких вот, ну, гениальных конструкций вот нашего времени, потому что, как кажется, когда даже там изучают, не знаю, там люди, там, бытие, там, мир, они все время пытаются его как-то сфотографировать, да, какую-то такую сделать его в рамочку, сказать, вот, смотрите, или вот могу объяснить. Но каждый раз упускает вот этот момент, что сама реальность наша никогда, она не находится в статичном положении. Я не могу остановить этот миг. То есть я вроде бы как бы его двигаюсь, и вот ничто не может его... Только на фотографии мы видим, вот оно, вот лицо, раз. Там все улыбаются. Кто-то приносит жертву общительности, он не улыбается на фотографии. Да, просто там присутствует. Но мы как будто бы фиксируем какую-то как плоскость. Но мы понимаем, что не может быть вот реальность плоскости. Она какая-то более такая объемная. И вот кто книжки вот пишет о мире, вот каждый раз ты написал, и ты понимаешь, что за то, что вот они написаны, они там остановились. И уже чего-то не хватает. Да? Mm-hmm. И вот это вот такой вот некоторый дар Божий, mm-hmm. как скажет Екклесиаст, mm-hmm. он вложил в нас время. А с другой стороны, такая безумная загадка, тайна, которая настолько как бы мучает человека. Я не знаю, когда вы в первый раз задавали себе вот вопрос, когда вот вы столкнулись вот с этим вот словом, вот вечность, угу. да, вот насколько как бы оно поражает, и насколько даже в детском сознании оно как бы захватывает некоторой своей вот неописуемостью. Да, ты не можешь его определить, но ты... Однажды его подумав, угу. не можешь теперь его забыть. Угу. Да, ты его не определил сколько, но ты как будто внутренне...
2: Ну да, мы же, и придавая термин, да, вечность, говоря о вечности, как о вечности, само слово вечность используем, и в нем есть понятие времени, век. Угу. Век, но только такой вот огромный.
3: То есть, нескончаемый.
2: Да, в нас, в существа вот сотворенных, имеющих начало и конец, как будто не укладывается то, что без начала и без конца. Mm-hmm. И мы все равно берем просто термин определенного времени и чуть-чуть видоизменяем его, чтобы вот придать ему какую-то такую неопределенность. Mm-hmm. Вечность — это когда? Это всегда. То есть, если век, то это какой-то, можно найти. А если вечность, то это уже не найдешь, потому что это всегда.
3: А вот как это? Не в всем веке, не в будущем.
2: А вот здесь очень интересно.
4: Это веки, да.
3: Это все-таки столетие.
4: Я хочу вот вернуться к мысли Юрия Анатольевича. В Псалмах есть такой стих, который так вот показывает именно о Боге. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса дело твоих рук, они погибнут, а ты прибудешь». вот тут как будто бы и настоящее, и прошлое, и будущее. И я думаю, что здесь, конечно, я бы немного вот разделил бы два понятия: вечность и бесконечность. Угу. Это потому что вечность — это, можно сказать, удел только лишь Бога. Вот мы, знаете, вот интересно, вот, вот возвращаясь в Бытие 1.1, да, вначале сотворил Бог небо и землю, вот оно, вот, вот начало всего, с чего можно начать. И вот что мы здесь видим, знаете, какой-то вот для меня момент, Бог здесь не представляется. То есть нету такое: «Здравствуйте, я там вот», а вот он как бы врывается, вот начало началось, а он как будто бы уже здесь. Уже говорится то, что он делает. Подождите, как бы хочется сказать, откуда ты? Ты кто? Как бы, ну, расскажи о себе, да? То есть какая-то вот, даже быть какая-то предыстория. А вот тут еще история не началась, а вот он является как вот безначальный, до начала. И, конечно же, здесь у человека такой вопрос логический, потому что он не может понимать вне времени что-то, да. Mm-hmm. А что это до начала? Ну, если что-то до начала, значит, это не начало. Он говорит: нет, вот оно было начало времени. А вот Бог безначальный. И как кажется, когда ты вот думаешь о Боге и видишь какие-то вот моменты, ты видишь его особенность в том, что для него будущее, настоящее, либо прошлое, все одинаково. Поэтому он говорит: да сбудется, что было сказано, не потому что он это двигает, а потому что как будто бы он всегда был здесь. И вот этот вот момент, который мы в Откровении будем говорить, он говорит: гряди, да, Господи. То есть мы видим, что время, оно как будто бы не мы к нему движемся, вот мы живем, и у нас такая цивилизация развивается, а как будто бы оно идет к нам. Он как был до этого, он как будто бы и оттуда вот двигается в нашу сторону, и при этом и здесь пребывает. И ты вот молишься за какие-то вещи, и ты понимаешь, что Бог их исполняет. Ну, когда ты там автобус, молишься за автобус, чтобы остановился, автобус подъезжает, и тебе никто не говорит: слушайте, тут ехали по юбилейному, раз на Впашковке оказались. Так это я помолился. Нет, он так же и ехал. Но как Бог так отвечает? То есть он слышит настоящее, в прошлом уже что-то двигает, зная будущее, и...
3: Прежде чем вы вас звали, я уже услышал.
4: Да, да. Он говорит: вы уже посажены на небесах. Иногда вот у нас вот эти вот начинаются, у нас такие прям целые акробатические упражнения богословского характера. Кого он предопределил, тех предузнал, кого предузнал. Да. И мы понимаем, думаешь, то есть здесь как-то время начинает сжиматься, начинается сгибаться, потому что оно вообще работает не так, вот как работает
2: я
4: здесь.
2: Бы, я бы даже сказал, оно меняет свой вектор. Для нас оно горизонтальное, линейное, да, вот есть, да, начало, в начале есть некий конец, да, вот день Господень, вот есть день сотворения, есть день Господень, когда как бы время начаться суду с Дома Божия, вот он, суд начинается. А тут оно вдруг раз, и все становится вертикальным, все сходится в одну точку.
4: Да, именно вот так вот описывает Иоанн Евангелие. Но даже, заметь, сейчас ты берешь и используешь геометрические параметры. То есть мы все равно пытаемся его представить в виде пространственных каких-то измерениях.
2: Да.
4: А вот так вот, а вот давайте вот мы так вот почувствуем вот время. А что такое вот время? А время — это вот, это некий ритм. То есть оно движется. А кто его движет? Кто заставляет его двигаться в этом мире? Да. Почему оно именно так двигается? Да. То есть почему есть вот эта вот последовательность некоторых вот моментов? Поэтому, скажем, когда мы говорим вообще о человеке, мечтающем о вечности, мы говорим о человеке, который все-таки идет не в вечность. Мы никогда не можем прорваться туда, она как будто бы закрытая. Ну, в Троице всегда есть Троица. Вот когда Иисус пришел на землю, там вечности только два осталось. Было ли время, когда там на одного было меньше? Нет. То есть она не может меняться. То есть там есть. Поэтому даже любые попытки его представить, как он смотрит на линию, но опять же, он как-то смотрит.
3: Откуда-то.
0: Он откуда-то смотрит. Или, скажем, он определил, а потом это случилось. Но есть, получается, два вот момента до того, как вот он определил, а потом как оно исполнится. Это уже время. И когда мы вообще говорим об отношениях, ну, нам с вами, мы понимаем, что отношения — это некоторая реакция. То есть, ну, быть личностью, для нас сложно себе представить личности без времени. Потому что личность, она переживает. Личность, она реагирует. Но все реакции невозможны вот во времени. Да? То есть это тоже некоторое. И когда мы видим, Бог здесь открывается, иногда как бы чувствуется, как будто бы Бог, там, знаете, там забыл, вспомнил. Там, ну, такие вот различные вот моменты употребляются для нашего понимания. Бог как бы открывается нам как вот во времени. Ну, каждый раз, когда Бог говорит о том, что, ну, я вам даже о земных вещах говорю, не понимаете, как бы буду говорить о небесных. И вот оно в начале сотворил, в начале было слово, это тоже же о времени, но в начале уже было. И мы говорим, подожди-ка, нет. Либо было, убери, либо в начале убери, потому что не может быть в начале и уже было. Да, и вот этот вот какой-то такой, ты сталкиваешься с тем, что чем-то вот то, что мы называем сверхъестественным, да, то есть уже вот как бы чудо в самом стихе, да, в которое только можно прийти сюда вот верой. И человек, который пишет, он понимает, что, ну, для разумного он как бы скажет так вот: исправьте, пожалуйста, несколько ошибок, да, у вас здесь есть. Что-то здесь у вас с временами проблема, а ты понимаешь, что это не с временами проблема, это у времени проблема, как бы с Богом, который ее творит и который является выше этого времени.
3: Да, ну хорошо, такой, можно немножко приземленный вопрос. Вот есть такое место писания: «Дорожите временем, ибо дни лукавы».

0: Да, а тоже о времени, часе. То есть время, как бы, это не только некоторая длина. Время, как некоторое событие. Мы иногда как бы переживаем время, как некоторые чувства, мы говорим, настало время.
1: Что значит настало время? Оно всегда было время.
2: Дано время покаяться.
0: Да, дано время покаяться. То есть это мы еще называем это слово как возможность. Да, определенная. То есть есть определенный сезон. Да, ибо наступает время. Ну, раньше не было времени.
2: Как у Екклесиаста. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Да. Он же не дает какой-то календарь. В этом дни, в эти дни собираю, в эти дни разбрасываю.
0: Есть какая-то сезонность, и есть у каждого времени как будто бы есть свой вот вызов. Да, и я понимаю, допустим, день рождения, да, с одной стороны, это просто как бы дата, а с другой стороны, нет, это как бы событие. Да, события, как бы мы празднуем некоторое вот время, да, мы празднуем, переживаем его как бы самого. Поэтому я думаю, что иногда, когда мы говорим вот именно о времени, Бог иногда как бы с нами говорит о времени как таком вот в личностном характере, потому что мы, в принципе, с вами, хотя мы и знаем календарь, заметьте, мы все время живем в настоящем только. Мы даже если о прошлом думаем, в настоящем думаем. Если о будущем думаем, все равно в настоящем. Мы вообще замкнуты в настоящем. Попробуют выдернуться из настоящего. Не получается. Все, вот оно вот только настоящее есть. Сейчас настоящее и сейчас настоящее. Хотя, с другой стороны, нам как будто бы казалось раньше, что наоборот, настоящее — это только лишь миг между прошлым и будущим, как будто его нету. А оно как бы всегда есть. И в какой-то степени вот это вот ощущение, так мы все-таки вот живем в сейчас. Откуда мы узнали вот эту вот протяженность времени? Первое скажу, с одной стороны, мы вот видим солнце, которое вокруг нас встает, уходит, да, то есть мы, денечек прошел. То есть мы вот это настоящее по-разному переживаем.
2: Но мне кажется, это какое-то и свойство человека, и мне думается, она от Бога заложена, это способность и прошлое, и настоящее собирать, не, и будущее собирать в настоящем. То есть вот мы берем прошлое, опыт некий, и мы смотрим в будущее, у нас есть какие-то цели, мы все это притягиваем и принимаем решение. И в этом, мне кажется, есть какая-то идея вечности.
0: Вот скажем, вот здесь вот я сейчас попробую вот это вот...
2: Простите.
0: Под барабанную дробь. Да. Здесь, знаете, интересно, вот мысль хочу немножко здесь продолжить. Заметьте, почему животные, они не переживают время. Они живут тоже вот во времени. Они же живут, мы знаем, вот они растут, даже кто-то день рождения им отмечает. Но сами они как бы не чувствуют времени. Я так вот объясняю, знаете, когда говорят, вот когда вот картинка очень близко к тебе, ты ее не видишь. То есть вот, как если я телефон вот так вот вплотную положу, ничего не вижу. Чтобы мне увидеть, мне нужно расстояние, дистанция.
3: Это дети маленькие к нам так бывает подходят, говорят, посмотри.
0: Вот. Да. А ты не видишь слишком близко. Вот почему мы видим будущее, прошлое и настоящее? Вот Екклесиаст так ответит. Он вложил в нас вечность. То есть на самом деле, почему я... не зная вечностью, я и хочу, я бы не мог бы представлять времени вот так вот, я как будто бы его вижу со стороны. А как это я могу видеть со стороны? Вот это вот слово русское, да, такое особенное слово «человек», «чело», обращенное в вечность.
2: Разум.
0: Вот этот человек, как будто бы это есть вот его свойство, он видит время отдельно от себя, а значит, как будто бы он сам находится с позиции вечности, на него смотрит. Да. И поэтому он видит. И поэтому его-то и пугает эти 100, при большей крепости 120 лет. Да? То есть его как бы его пугает. Хорошо. Почему? Если бы он бы не представлял бы ее для себя, она бы как бы не была бы для него мучением. Он сказал, слушай, да, букашки же вот еще меньше, я как бы хоть цветочки вообще один день. Там, или этот. А тут нет. Имея вот такой вот масштаб, это кажется малым. Это кажется неудовлетворенным. И вот это вот такая, скажем, знаете, мы говорим, вот есть заботы разные, а вот это вот, о чем мы говорили, забота о вечном у человека возникает. Он начинает заботиться, здесь, в принципе, начинается религия, здесь и начинается именно...

0: богоискание, да, здесь начинается, кто это вложил в меня в это, откуда у меня это, зачем мне это, почему я именно так воспринимаю мир, то есть я рождаюсь в мир, и уже первое по столу, что здесь происходит, почему так все коротко, да, то есть вот этот вот момент, что человек, да, он не знает определения, но он рождается с этим словом внутри себя. Он может бунтовать, он может заедать, он может перебивать аппетит, он может отвлекаться, чтобы не думать об этой мысли. Но вот одно из свойств человека — это вот переживать вечность и осознавать, что он не вечен.
1: Проблема.
0: Ну, я скажу, видите, она и проблема, с другой стороны, вот этот есть, по мне, это, знаете, это некоторый компас, который Бог вложил в человека каждого. И вот где бы человек ни оказался, он как бы вот этот компас, он как бы все время ему вот эту стрелку направляет в сторону Бога. И как помните, написано, блудный сын и пришел в себя. А что такое пришел в себя? А вот этот вот как бы компас, и у него вот это вон. Вон там дом, надо домой идти. И вот это вот, где бы человек ни родился бы, в какой бы национальности, в каком бы континенте, в какой бы расе, у него вот этот компас, он как бы работает. Вот эта стрелка постоянно, в зависимости от его вращения, постоянно указывает. Найди ответ.
2: И с другой стороны, если человек все время подключен, вот мне кажется, это хорошее слово, к вечности, то он, ну, это с ним играет определенную такую шутку, иногда добрую, иногда злую, если тоже так можно сказать. Помните, когда Христос говорит о богаче и Лазаре, и вот и тот, и другой вдруг, да, продолжают жить, только в другом месте. Вот они каждый оказываются, но в другом месте. Они продолжают свое существование, то есть вечность с ними работает. Только один на лоне Авраамовом, а другой в муках ада. И вот там от пламени мучается. Мне думается, что мы в принципе, как бы, наверное, существуем, вот как-то, наверное, то, что заставляет нас двигаться, то, что заставляет нас и удерживает нас, и наталкивает нас на мысли, на вот мысли о Боге, это как раз вот это соединение с вечностью. Оно нас пугает, с одной стороны, с другой стороны, обнадеживает.
0: Влечет.
2: Влечет, безусловно. Каждый человек, он хочет зафиксировать свой момент, сделать его вечным. Для этого фотография, наверное, вот как раз и создавалась. И вот люди, даже смотря где-нибудь на закат солнца, на море, они вот пытаются зафиксировать этот момент.
0: Эти фотографии в интернете миллион, никто никогда их не смотрит, но обязательно фотографируют.
2: Обязательно фиксируют. Мы хотим сохранить это вот на какой-то хотя бы срок, зафиксировать так, чтобы еще и оно осталось надолго.
1: Ну и в поэзии тоже. Остановись мгновение, ты прекрасна. Вот это желание, что такое-то прекрасный миг, его все-таки зафиксировать, остановить, чтобы он не заканчивался, опять же.
2: Но живем же мы не ради мгновения. Вот ведь какой момент здесь.
0: Видите, оно, если бы мгновение бы остановилось бы, и это бы счастье бы, в том-то оно и есть счастье, когда как раз оно в этом вот в контрасте. И, кстати, когда человек уже так говорит, остановись мгновение, скорее всего, оно уже прошло. Потому что счастливых часов не наблюдает. А тут он уже, если он уже думает об этом миге, значит, уже отпускает. И он уже смотрит на него со стороны.
2: Ну вот что любопытно, и в вечности, как бы после жизни или после смерти, и Лазарь с Авраамом, и богач видят друг друга. И для каждого из них есть определенный контраст. Вот где они, а вот где он. Или наоборот. Вот что любопытно. Мы как будто способны оценить только когда имеем разные, как бы, примеры. Тогда мы можем что-то оценить. Тогда нам дан ряд, нам дан выбор.
1: Но в вечности не будет же так. Это было бы странно. Ну, вот скажите мне, допустим, вот мы хорошие все люди, дорожили временем, да, попали вот туда, перешли из смерти в жизнь, и вот мы там, в небесном Иерусалиме, да, и если мы будем наблюдать вечно мучение тех, кто туда не попал, и они будут нам кричать оттуда...
0: Хорошо, что стекло не пропускает, да?
1: Да, вот как...
0: Ну, это притча, я с тобой согласен, что Иисус говорит в притче, он как бы здесь не может быть в притче, не стоит интерпретировать, как некоторую вот реальность. Так вот есть, почему? Потому что и место, как скажем, Шеола, скажем, рай и лона Авраамова, это еще не одно и то же. И как вот написано, говорит, преисподняя будет брошена в гиену огненную, да? Это тоже как бы некоторое...
2: С глаз долой.
0: То есть это место...
1: Тьма
0: место,
1: внешняя.
0: То есть это место еще ожидания, да. То есть это немножко как бы другое. Но сейчас мы не по карте эсхатологии двигаемся. Здесь немножко Юрий Анатольевич в другую мысль. Я хочу еще один вот момент здесь подчеркнуть. Знаете, какой? Вот такая есть тоже не то, что путаница. Вот Иоанн часто замещает слова «Царство Божие», «Царство Небесное», «Жизнь Вечная». Поэтому и к Царству Божьему относится как вот к Царству Небесному, просто чему-то загробному. И вот точно вечная жизнь, как нечто тоже такое за упокой, за потустороннее, думает. И вот кто-то утром встал, думает, это такое хорошее утро, солнечное. Тут тему такую. Здесь интересно, что Иоанн открывает, говорит о жизни вечной, он говорит не просто о чем-то будущем потустороннем, жизнь вечная, как жизнь другого века. Вот здесь вот, ну, греческое слово может как и вечное переводиться, так как и жизнь другого века. В чем разница? Одно дает, как вы сейчас сказали, количественное измерение, то есть протяженности сколько, а другое делает акцент на качественном. Но он говорит, жизнь вечная уже дана вам. Вот по мне, мне кажется, что здесь и та сторона имеет место быть, важность, но вот к чему учит нас Писание, что мы не просто ожидаем, что что-то там начнется, когда вот это закончится, а Он нас приглашает уже вот эту жизнь другого качества, жизнь другого века, впустить сегодня, она сегодня может быть.
2: Ну, собственно, так и получается. А мы как будто вечностью действительно определяем качество. И когда юноша приходит ко Христу и говорит о вечной жизни, то есть он говорит о каком качестве? Христос предлагает ему качество. И ради этого качества ты можешь заплатить такую цену? Ведь когда говорит Христос притчу о купце, который ищет хороших жемчужин, там купец находит ту, которая с его точки зрения вот как раз может измеряться вечностью. Лучше ее нет ничего. Во всяком случае, для него. Вот как он ее может измерить? Но нет, не найду. Я уже искал. Я столько времени потратил. Я где только не был. Ничего лучшего нет. То есть он приводит, он точнее берет вот это представление о вечности, сравнивает с жемчужиной, говорит, подходит. Подходит. И мне кажется, действительно, вот когда мы берем божественное представление о вечности, мы говорим о качестве. Когда человеческое, мы говорим о количестве, а сколько это будет?
0: Да, вот. А вот здесь вот вопрос, вот мы даже вот представим, хорошо, ну вот все прислали, добро пожаловать, заходи, здесь вечность. Я зашел, что дальше? Живи. О, так, пошел в сад. Помню, там тут был сад. Сад сходил, так, с дельфинами покупался, с орлами полетал.
2: Волейбол поиграл.
0: Волейбол поиграл.
1: Лет 100.
0: Лет 100, да. Всех выиграл. А я понимаю, что делает вечность вечностью? То есть, как бы, вот если мы говорим все-таки вот именно в качественном измерении, это же не просто какое-то непрестанное гамма удовольствий или еще что-то, а это само присутствие Бога. И вот Юрий Анатольевич сейчас прям так четко подметил вот эту историю. Он спрашивает у него о вечности, он говорит, учитель благий. И как бы Иисус говорит, что ты называешь меня благий? И говорит, хорошо, если я благо, и ты хочешь жизнь вечную, а жизнь вечная — это есть жизнь со мной, я тебя разрешаю. Давай со мной. Но без этого, но со мною. И вот человек, оценивая, вот в какой-то степени, может быть, действительно, ну, говорит, он как-то имел в виду количество, вот, то есть у меня есть, а как мне это немножко умножить? А у Бога здесь не о количестве ведется речь. И я понимаю, что вот, скажем, ну, сегодня уже живя, имея общение с Духом Святым, имея жизнь как бы вот во Христе, с ним как бы в доступ, да, открывая Евангелие. Если человеку сегодня здесь он этим не живет, уже этим качеством, то, мне кажется, это будет что-то похожее для человека. Знаете, как все включено. В отель поехал, первые 3 дня поел, и когда ты уже утром встаешь, а ты еще сытый, и ты понимаешь, что как бы оно...
2: Уже все.
0: Это не рай. Никакого там наслаждения после 3-го дня уже нету. То есть мороженое съел, уже покупался, уже просто ты, ну, оно, вот эти вот моменты, оно как бы не дает тебе вот той, то есть слишком как бы такая низкая шкала как бы ценностей. И я думаю, что вот что делает Бог, он как будто бы нас, знаете, развивает наше чувство вкуса. Чувство вкуса по-вечному. Вот этим вот как бы ценностями, что реально ценно, что нереально ценно, да, и вот, потому что кто-то, знаете, как сказал, говорит, вот даже вот мы сейчас вспомнили про ад, говорит, в аду замков нету, там двери закрываются изнутри, то есть человек в аду, он даже бы захотел бы выйти в рай, он туда бы не выйдет, почему? Потому что это не его, это не его качество, ему это... Для него это будет ад, этот рай. То есть это не его Христос, с которым он хочет как бы вести жизнь, да. Это не его. Поэтому в какой-то степени вот это вот «я есть жизнь», он есть эта жизнь вечная. А что такое жизнь вечная? Он и есть сам вот этот вкус жизни, да. Он и есть сама вот эта атмосфера жизни. Он и есть самое дорогое, то, что там есть. Да.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, ну мы продолжаем наш такой философско-богословский разговор о вечности, о времени, о вечном. И что это значит для нас? Насколько мы это понимаем? Насколько мы используем в своем представлении вечность для того, чтобы оценивать свою жизнь, свои поступки?
1: И чтобы в конце концов в этой самой вечности оказаться в лучшем месте после того, как время здесь на Земле для нас закончится.
2: А вот смотрите, пример, ну, с той же притчей о брачном пире. Ведь там каждый человек из призванных определял, что для него более ценно. Вот пойти на брачный пир, оказаться вот в этом прекрасном месте, или заняться своими очень важными и ценными делами. И вот не все были способны, потому что были очень сильно увлечены своим земным.
0: Да, здесь я бы тоже отметил, что написано, такое, делается даже такой акцент, что все не извинялись. Да? Угу. То есть никого не было там какого-то там бунта, ни у кого не было там каких-то там, ну, отмашек, все изменялись, и достаточно дела-то у них и приличные там были. То есть никто там в бар не пошел там или еще куда-нибудь, да.
1: Уважительные причины.
0: Такие, да, достаточно серьезные. И, знаете, что вот сейчас заметили, они тоже такие немножко праздничные. То есть они такие не бытовые. То есть там Волов купил, знаете, как вот там, ну, машины приехали. Знаете, ну, представьте, ты машину ждешь, вот они приехали, бульдозеры, посмотри на них.
2: Друг со своей свадьбой.
0: Да, потом, или свадьба была. Ну, то есть, как бы, извините меня, у меня сейчас, ну, ты лучше передай ему, чтобы он меня поздравил. А тут я думаю, что вот этот вот все-таки вечность. Вечность — это пир. Пир — это вкусно, это общение, это не только еда, да, это ж определенная встреча. И я вот думаю, вот здесь что важен момент, как бы здесь был вопрос в том, чтобы взвесь, насколько твое действительно важнее вот этого вечного. Как он говорит, не заботьтесь ни о чем, но ищите прежде.
2: Да.
0: Да? Вот как бы вот это прежде, как бы не потому, что это вот это заботы, а не кажется ли тебе, что это самая большая и самая важная забота? Что как бы она настолько имеет первой причины, что она, возможно, у тебя попросит не отказаться от чего-то плохого, она как раз-таки попросит у тебя приоритет в твоих хороших и важных делах.
2: Ну да, я представляю себе как бы здесь такую картину, что проблема не в том, чтобы ты, допустим, не женился, или не покупал валов, mm-hmm. или землю не покупал, а которая в моменте, когда вдруг... Вот вдруг, представьте себе, ты купил новый автомобиль, и вот он стоит, ты только за него заплатил, тебе сесть и поехать, а тебя Господь забирает. Ну, пора.
0: И дает прокатиться.
2: Да, Господи, ну как же, а тут автомобиль, ну подожди немного, да. Или женщина пришла из магазина с покупками, из какого-то бутика, и вот они, сейчас время как раз намерится, а тут зовут куда-то в другое место. Но, это, я скажу, сразу заставляет задуматься нас.
1: А вот все эти люди, которых звали на брачный пир, они все не были невестой. Вот невеста, она бы так не поступила. Она бы все отложила.
0: Угу.
1: Ее даже и звать-то особо не надо. Она лучше всех знает дату, время. Она готовится к этому. Вот... Церковь-то названа невестой.
0: Угу.
1: Если мы себя таковой осознаем внутри, то и, по сути, и причастие к нам не будет относиться.
0: Угу.
1: Будем по-другому вообще видеть, готовиться.
0: Вот несколько слов скажу еще раз о кайросе. Знаете, многие радуются приглашению. Угу. Но тут как бы притча говорит, приглашение — это хорошо. И ты можешь восторгаться, как смотрите, меня тоже пригласили. Но вопрос здесь в другом, ты придешь или не придешь?
1: Да.
0: И прийти надо вовремя.
1: Да.
0: Тоже не всегда это, то есть вот он, вот этот вот момент приглашения есть, и такие слова, которые тоже нельзя выдирать из контекста, где он говорит, много призванных, но мало избранных, они вот не угадали это время.
1: Угу.
0: Они вот не поняли, что на самом деле важность была не в том, что тебя поощрили и тебе сделали это приглашение, а сделаешь ли ты или не сделаешь. То есть будет ли отклик, изменится ли, скажем, уже форма содержания того времени, которое есть, останешься ли ты на месте и сказать, ой, какой сегодня был хороший эфир, либо ты сделаешь какой-то шаг в сторону этой вечности, да, угу. Сделаешь какие-то шаги, которые будут важны именно для этой как бы сферы, да, возможно, даже отказываясь от каких-то вполне нормальных, естественных потребностей, которые нас окружают.
1: Ну, много всего сделать надо, оказывается. Приглашение, ну, у нас есть, хорошо, но брачная одежда, масло в светильниках, чтобы было да. столько всего, чтобы в конце концов туда попасть.
0: А мне кажется, что здесь на самом деле самое сложное, это он уже сделал, первое. Ну, приглашение да. не мы выписали, мы не стояли в очереди, мы не покупали этот билет, мы не созванивали знакомыми, чтобы ему этот... Он нас уже пригласил. Фух, yes. Второе, одежды. Мы не сами их сшили, мы не сами их, он их приготовил для нас, нам нужно их не испачкать, да, масло тоже, Духом Святым оно как бы дается, то есть это тоже не то, не что мы так же каким-то образом заработали, и теперь нам нужно эти баллы не потерять, то есть все вот оно, на, держи, на, цени, вот я думаю, вот этот вот момент...
1: Не отворачивайся.
0: Да, такой вот момент какой-то благодарности.
1: Угу.
0: Мне кажется, вот благодарность, это есть вот это такой акт смирения, когда ты понимаешь, что с одной стороны, вроде бы благодарность, это то, что ты не делаешь, а с другой стороны, это большое действие, именно удержание вот той благодати, которую вот Бог дает, когда ты да. видишь... И она по-другому дает тебе переживать время.
2: Но смотри, не просто же так в Ветхом Завете Бог говорит, да, через Моисея или Иисуса Навина, здесь уже, наверное, не принципиально, через Моисея. «Слова мои навяжи на руку, на чело твое навяжи». Mm-hmm. А вот слово мое вечно. Кстати, в Ветхом Завете очень часто Господь говорит в категориях вечности, говоря о законе, говоря о слове, говоря о постановлениях.
4: Заповеди вечные.
2: Да-да-да. Угу. Вот ведь это не в вопросе, что вот они всегда и бесконечно, а в той ценности, которую они представляют. Ты навязал на руку заповедь Господню. Помни, да, когда твоя рука тянется к чему-то.
1: Угу. Непотребному.
2: Потребному, непотребному, может быть и потребному, но в торопях, а может mm-hmm. быть как бы не вовремя или еще что. Помни, всегда должно у тебя быть ближе к тебе вечное, mm-hmm. а потом уже все остальное.
4: Это вот тоже, думаю, интересно вот так вот взять. Сколько, интересно, у юноши было денег? Если это разделить на вечность, сколько бы стоил год в зависимости от того, что вот он имел? Я думаю, даже копейки бы это бы не было.
2: Да ну, какие копейки?
4: Понимаете, это даже как бы, то есть, но это все мы понимаем математически. Мы понимаем, что имея миллиарды бы даже, если он бы имел бы, триллионы, все равно вечность, она купится. То есть, знаешь, вот этот вот момент, когда он говорит, послушайте, Царство Божие, как вот про эту жемчужину, сокровищу, нету такой цены, которую ты положишь и скажешь, ой, если бы знал бы, меньше дал, что-то я переборщил, можно было. Он говорит, нет, все равно ты получишь больше, чем ты смог когда-либо как бы потратить. Почему? Потому что, ну, вечная, и тут вот какая-то, знаете, такая, это что, человеческая какая-то безалаберность, и либо ему синица в рукаве дороже журавля в небе, или это так слишком абстрактно и неконкретно, и он не уверен, что она действительно есть, что он как бы смотрит на вот все то доброе, что в нем есть, и ему кажется, это так много, поэтому он-то говорит, горе вам богатые, да, то есть вот в этом смысле, вот горе богатства, в чем они знают тяжесть своего, так скажем, имения, и вот как-то вот...
2: Мне кажется, обесценили вечное.
4: Да, ну да, и оно и обесценивается. Но это ж не только, то есть мы же-то знаем и людей состоятельных, которые так они и не обесценили. И они когда по-другому ведут с этим богатством, да, это богатство как бы по-другому совершенно вот роль играет. Здесь вот, я думаю, в какой-то степени даже на нас сегодня посмотреть, на любого, даже и здесь сидящего, и среднестатистического просто вот россиянина, там мы живем так, как жили раньше только, наверное, какие-нибудь короли и королевы, да? То есть, чтобы у кого-то был свое это, чтобы кран можно было открыть, оттуда вода пошла, чтобы было тепло, чтобы было... То есть,
2: это порядка 50 слуг. Подсчитали уже.
4: Да.
2: То, как живет современный человек, чтобы жить лет 200-300 назад, нужно было иметь 50-60 слуг.
4: Да. И мы, и тем более, и сегодня у нас, что у нас как бы вопросов нету? Что у нас нужд нету? Там у нас столько переживаний. Еще ж надо этот, тут надо кондиционер поставить, тут надо этот. И тебе кажется, стало трагедией, как сейчас лето начнется, а у тебя еще... Да. То есть, и ты реально к этому относишься вот таким вот образом? Да, но вот эта вот шкала как бы растет, мы растем, а вечность, она всегда настолько большая, настолько превышает любые вот возможности, поэтому нам нужно сегодня уже смотреть на себя не как на тех, которых не имеем, а вот, а мы вот имущие те. И дай Бог нам не быть вот этими несчастными, горе вам. Это заповедь не... О, я знаю одного богатого, это вот к нему, горе ему. Нет, это вот к нам, что мы можем, вдруг имея вот этого всего многого, не заметить вечное. Именно многое мешает, немалое мешает. В пустыне, наоборот, ничего не видно, ничего не отвлекает от вечного. Mm-hmm. Почему люди и уходили в пустое место? Потому что, а тут ты молиться начал,
0: ой, тут надо убрать, ой, тут надо книжки сложить, ой, тут надо кружку отнести, ой, тут надо кружку налить что-то. И у тебя, почему? Потому что у тебя слишком много на что есть внимание обратить. И бывает, вот за этим многим и так не хватает возможности обратить внимание на вот то, что самое дорогое, вечное.
1: Ну, вот эта история, помните, у меня очень она впечатлила, когда отец звал сына все время к Богу, к вере, в церковь, и не хотел, взрослый уже сын, не хотел идти. И отец, умирая, он, значит, завещал, говорит, в течение месяца после моей смерти приходи просто в мою комнату, 15 минут просто в ней сиди. Ничего не надо, ничего не читать, ни с телефонами, ни, вот, просто 15 минут в течение месяца, каждый день. И вот отец умер, и молодой человек приходил, и месяца не прошло, как он уверовал. Просто один на один с собой, со своими мыслями, вдруг вот ты остановился, тебя ничто не отвлекает, ты понимаешь. В конце концов ты к этому приходишь.
4: Угу, да.
2: Что? Оказывается, есть некий коридор времени, в который можно постичь вечное, соединиться с вечным. 15 минут бывает достаточно.
1: Просто остановиться.
2: Но я бы тогда еще, знаете, о чем порассуждал? Времени так не сильно много. С точки зрения вечности, что имеем мы ценного здесь, на Земле? Что должны ценить больше всего? И если смотреть на Слово Божие, да, где нак ты пришел и нак отсюда уйдешь, то получается, что самое вечное — это, ну, самое ценное — это душа человеческая. Что человек, если приобретет весь мир,
1: а
2: душе своей повредит?
1: А ценное, потому что в вечность он только душу свою и возьмет. Ничего другого, ничего материального. Может, потому оно и самое ценное, потому что душа имеет продолжение.
2: Там и не только моя душа, вот что интересно, но и другие души, то есть другие люди. Вот оно настоящее ценное с точки зрения вечности. То есть то, что вечность может реально наследовать. Все остальное не может.
4: Поэтому, говорит, приобретайте друзей, да, любым богатством, потому что это настоящее богатство. Да, то есть это то, во что бы я бы посоветовал вам вложить эти акции, это самые надежные. То есть
2: купите им немного времени, чтобы они познакомились с вечным.
4: Да, да, уделите им времени, да, то есть как бы потратьтесь на это, да, конвертируйте ресурсы в эти вот отношения. Человек живет, знаете, тоже так вот, если вот посмотреть, знаете, есть такое как бы понимание, говорят, богословие, пространство и времени. Человек живет, может жить таким двумя измерениями, либо вот территориями, и он постоянно вот расширяется. Надо вот тут вот достроить, надо этот. И ты смотришь, как бы вроде бы надо, да, но ты понимаешь, что вот она вот, бывает комната, раз, она пустая. Там раз, а ты... И ты смотришь, столько было вложено сил, как бы территория, как бы, а вот это вот все время вот захват какой-то, а вот Бог как бы больше обращает, и вот даже вот это вот, помните, Самарянки говорит, наступает время, он говорит, на какой горе, на каком месте, и вот мы все ищем какое-то место здесь. А Бог нас обращает, говорит, ваш удел не место, ваш удел вечность, ваш удел время. Научитесь.
2: И иного характера, да.
4: И вот мы посмотрим, так вот, даже если посмотреть вот в реальности, заметьте, пространство сильно люди изменили. Ну, вот 200 лет назад или там 1000 лет назад, вернитесь, сильно пространство. Но время-то не изменилось.
2: Времени себе не добавили.
4: Время никак этот, несчастливее не смогли сделать. И он как бы говорит, вот судите не по территориям, а вот смотрите вот как бы по времени. Куда ты время вкладываешь? То есть вот здесь вот устраивай порядок, вот здесь вот формируй. И вот эти вот разные вот моменты, остановитесь и познайте, вот как мы сегодня говорили. Бывает, чтобы узнать вечное, надо не торопиться, потому что в спешке с вечным не встречаешься. В Бога как бы такой запрет, что дар не может быть в суете, приношение, да? То есть сначала должна быть остановка. То есть не может быть на ходу, Господи, вот на тебе я пошел дальше. То есть так все, это не считается. Вот именно вот эти вот такты вот времени учиться, вот именно считайте дни, да, чтобы приобрести ваше умное, немножко мыслите вот в горизонте вот такого дисциплинирования времени, понимания времени. А что действительно с моим временем? Понятно, вот, да, вот здесь вот оно вот, что-то вот растет, это, а вот растут ли отношения с людьми, да, растут ли отношения с Богом, как это вот, на каком месте, в какой-то вот форме. Это такие вот вопросы, такие человеческие, да, которые, на которые Бог обращает и готовит и нас не просто, а потому что можно прийти, вот оно у тебя будет бесконечно, а чем ты его наполнишь?
2: Да. Ну что ж, время наше уже вышло практически. О многом мы поговорили, и, мне кажется, пришли к хорошему выводу. Цените время, данное от Бога.
4: Я бы выделил для себя таких несколько вот моментов, когда вот я думаю о Боге вечном. Первое, конечно, это благоговение перед Богом. Когда ты понимаешь, что Он единственный, кто имеет права на жизнь, это дает тебе понимание к тому, что, знаете, такое вот почтение, субординация по отношению к Богу. То есть Бог единственный источник, кто может открыть этот вопрос. Тебе не ответ нужен, у него есть решение. Второй, конечно, момент, который тоже отсюда следует, это все-таки некоторый, не только благоговение, а некоторое, некоторый страх, некоторое понимание, что это не игра. Ну, не получилось, ну, не вышло. Это вопрос первостепенный, поэтому он говорит, бойтесь не того, кто убивает мечом. Да? И знаете, да, может все закончиться хорошо, но, к сожалению, может закончиться не просто ничем, а может закончиться очень плохо. Это, это вопрос как бы жизни и смерти, это не вопросы какого-то, ну, если в следующий раз попробую, зайду в магазин, там, куплю. Нет, здесь либо так, либо по-другому. А с третьей стороны, я вижу, что это, знаете, такое хорошее упование, доверие Богу. Если Он в вечности, и Он держит время в своих руках, то я могу доверить Ему свою жизнь, свою судьбу. И где бы я бы ни шел бы, чем бы я бы ни занимался бы, в каких бы обстоятельствах я бы не был, я знаю, что у Него всегда есть взгляд на шаг впереди от всего того, чего, что может окружать меня. Да? Поэтому, если Он вел сюда, у Него есть план. Да? Он Бог вечности.
2: Да, так и есть.
1: Спасибо большое. Спасибо за разговор. Спасибо, друзья, что были с нами, за ваши комментарии. Вот нам из Донецка передают привет. Благословение и вам. Благословение в сегодняшнем дне. Пусть Бог поможет нам дорожить этим временем, ценить и правильно употребить для вечности.
4: С Богом.
1: До завтра.
5: Вы слушаете

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Пропасть. Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нес на плече свой крест. Одному человеку казалось, что его крест очень тяжелый. Он был очень хитрым. Приотстав от всех, он зашел в лес и отпилил часть креста. Довольный, что обхитрил всех, он их догнал и пошел дальше. Вдруг на пути появилась пропасть, все положили свои кресты и перешли. Хитрый же человек остался на этой стороне, так как его крест оказался коротким.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Вечная любовь открывает небеса. Ангелы поют о делах Творца, и струится яркий свет. Перед ним склонюсь,

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 мая. Что в мыслях, то и на устах. Ибо от избытка сердца, от того, что переполняет сердце, говорят уста. Евангелие от Матфея, 12:34. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих напомнил мне о женщине, которая пришла на одну из наших конференций и призналась мне, что не перестает думать и говорить о своих проблемах, хотя знает, что это неправильно. Она понимала, что нельзя сосредотачиваться на негативных мыслях, но у нее не было сил измениться. Эта женщина когда-то стала жертвой жестокого обращения. Она пообщалась с другими женщинами, которые тоже прошли через это. Когда они беседовали, она поняла, что Бог говорил ей то же самое, что и этим женщинам. Разница была в том, что они послушались Его, а она нет. Они обновили свой разум, читая Божье Слово и размышляя над ним, в то время как она позволяла своим проблемам терзать ее все больше и больше. Все, о чем мы думаем, рано или поздно слетает с наших уст. Поскольку эта женщина отказывалась подчиниться Богу и перестать думать и говорить о своих проблемах, она попала в ловушку, из которой не могла вырваться. То, о чем мы думаем и говорим больше всего, и есть то, чего мы ищем. Женщина могла бы направить свои мысли и слова на поиск Бога, а вместо этого она искала как раз того, от чего хотела избавиться. Я призываю вас искать Бога. Как? Думая о Нем. Говоря о Его делах, обращаясь с просьбами к Святому Духу наполнить ваш разум и уста тем, что важно для Господа. Божье Слово на сегодня. Сосредотачивайтесь на том, что приносит вам радость, а не на том, что огорчает вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 22 мая, и наша тема сегодня — «Снимите старую одежду». Место Писания — послание к Ефесянам 4:22, где апостол Павел говорит, что мы должны отложить прежнее неправильное поведение. «Отложить» — греческое слово «апатитами», устаревшее слово, которое означает «убрать старый комплект одежды, который больше вам не нужен». «Титами» означает «оставлять», «апо» — «убирать». Соединяя эти два слова вместе, мы получаем «убрать» и «отбросить от себя», проложить такую пропасть между вами и прежним поведением, что вы не сможете быстро до него добраться, взять и вернуть назад. Вы должны насовсем утратить неправильное поведение, неправильные отношения, неправильные шаблоны, уберите их прочь, или, как говорит Библия, отложите их. Точно так же, как вы снимаете одежду в конце дня, вы должны сделать этот выбор. Вы больше не можете полагаться на свои эмоции или зависеть от них. Вы просто должны сказать, знаете что, мне больше это не нужно, моя жизнь изменилась, я убираю старые вещи и не собираюсь так поступать. Отойдите от этих вещей настолько, чтобы вы больше не смогли их найти и вернуть. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит нам, что мы должны отложить ветхого человека. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: А слова были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим». Не оставайтесь.

0: Это было
1: Гарик,
0: что?
2: Потрясающая вечеринка.
3: Спасибо, ребят, спасибо, что зашли.
4: Анжела, стол без подов.
5: Спасибо, что принесла салат. Очень вкусный салат.
4: Не забудьте передать имениннику от нас привет.
0: Такого салюта я тебя не ожидал.
3: Я хотел, чтобы этот день был особенным.
2: Ну, мы пошли. Когда увидите, поздравьте мальчишку с днем рождения.
5: Обязательно, пока, заходите еще. Классный ты, кстати, фейерверк во дворе устроил.
6: Да уж бабахнули, так бабахнули.
5: Он его больше всего ждал. А где он, кстати?
6: Не знаю, ты же мать. Я думал, ты его позвала.
5: Я не звала, я думала, ты позвал.
7: На Рождество не забудьте о Христе.
8: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
9: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 26. Об образе высочайшей Троицы, которая в известной мере находится в природе человека, даже еще не сделавшегося блаженным. И сами мы в себе узнаем образ Бога, то есть высочайшей Троицы. Образ, правда, неравный, даже весьма отличный, несовечный. И чтобы кратко выразить все, не той же сущности, что Бог, хотя в вещах им созданных наиболее по природе своей к Богу приближающийся. Образ, требующий пока усовершенствования, чтобы быть ближайшим к Богу и по подобию. Ибо и мы существуем, и знаем, что существуем, и любим это наше бытие и знание. Относительно этих трех вещей, которые я только что перечислил, мы не опасаемся обмануться какой-нибудь ложью, имеющей вид правдоподобия. Мы не ощущаем их каким-либо телесным чувством, как ощущаем те вещи, которые вне нас, как ощущаем, например, цвет зрением, звук слухом, запах обонянием, поедаемое вкусом, твердое и мягкое посредством осязания. Они не из этих чувственных вещей, образы которых весьма на них похожие, хотя уже и не телесные, вращаются в нашей мысли, удерживаются нашей памятью и возбуждают в нас стремление к ним. Без всяких фантазий и без всякой обманчивой игры призраков для меня в высшей степени несомненно, что я существую, что я это знаю, что я люблю. Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: «А что, если ты обманываешься?» Если я обманываюсь, то уже поэтому существую. Ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться. Я, следовательно, существую, если обманываюсь. Итак, поскольку я существую, если обманываюсь, то каким образом я обманываюсь в том, что существую, если я существую несомненно, коль скоро обманываюсь? Так как я должен существовать, чтобы обманываться, то нет никакого сомнения, что я не обманываюсь в том, что знаю о своем существовании. Из этого следует, что я не обманываюсь и в том, что я знаю то, что я знаю. Ибо как я знаю о том, что существую, так равно знаю и то, что я знаю. Поскольку же эти две вещи я люблю, то к этим двум вещам, которые я знаю, присоединяю и эту самую любовь, как третью, равную с ними по достоинству. Ибо я не обманываюсь, что я люблю, если я не обманываюсь и в том, что люблю. Хотя если бы даже последнее было ложно, во всяком случае было бы истинно то, что я люблю ложное. На каком основании стали бы упрекать меня в любви к ложному или удерживать от этой любви, если бы было ложно то, что я его люблю? Если же упомянутое истинно и достоверно, то кто может сомневаться, что, когда его любят, истинно и достоверно и сама к нему любовь? Затем нет никого, кто не желал бы существовать, как нет никого, кто не хотел бы быть блаженным. Ибо каким образом может быть кто-нибудь блаженным, если не будет существовать? Глава 27. О бытии и знании, и о любви к тому и другому. По некоторому естественному влечению само существование до такой степени привлекательно, что и несчастные не желают уничтожения, и тогда, когда чувствуют себя несчастными, желают прекращения не своего существования, а своего бедствия. Если бы даже тем, которые и самим себе кажутся несчастнейшими, и на самом деле таковы, и не только мудрыми, как глупые, но даже и теми, которые считают себя блаженными, признаются несчастными, потому что бедные и нищие. Если бы даже этим кто-либо предложил бессмертие, с которым не умерло бы и само их несчастье, предупредив, что они, если не пожелают навсегда пребывать в этом несчастье, обратятся в ничтожество и никогда не возвратятся к бытию, а погибнут совершенно. то, наверное, и они возликовали бы и предпочли бы всегдашнее существование на этом условии совершенному небытию. Лучший свидетель этого — их собственное чувство, ибо почему они боятся умирать и предпочитают жить в этой нужде, а не окончить ее смертью, как не потому, что природа, очевидно, избегает небытия. И потому, зная, что умрут, они, как великого благодеяния, ждут, что им оказано будет то милосердие, что они подольше поживут в этом самом несчастье и позже умрут. Этим они доказывают, с какой великой радостью они приняли бы даже такое бессмертие, которое не положило бы конца их несчастью. Да и самые неразумные животные, от громадных драконов до ничтожных червячков, не наделенные даром понимать это, не показывают ли всевозможными движениями, что они желают существовать и потому избегают погибели? Да и деревья, и все молодые побеги, у которых нет никакой способности избегать гибели посредством явных движений, для безопасного распространения ветвей по воздуху, разве не впускают корни поглубже в землю, чтобы извлекать оттуда питание и благодаря этому известным образом сохранять свое бытие? Наконец, и те тела, у которых нет не только чувства, но даже никакой растительной жизни, то поднимаются вверх, то опускаются вниз, то держатся в средних пространствах, чтобы сохранить свое бытие там, где они могут существовать сообразно со своей природой. А как велика любовь к знанию и насколько природа человеческая не желает обманываться, можно понять из того, что всякий охотнее желает плакать, владея здравым умом, чем радоваться в состоянии помешательства. Это великая и удивительная способность не свойственна никому из смертных одушевленных существ, кроме человека. Некоторые из животных владеют гораздо более острым, чем мы, чувством зрения для созерцания обычного дневного света. Но для них недоступен этот бестелесный свет, который известным образом озаряет наш ум, дабы мы могли правильно судить обо всех этих вещах. Для нас это возможно настолько, насколько мы воспринимаем этот свет. Впрочем, и чувствам неразумных животных присуще, если и не знание, то, по крайней мере, некоторое подобие знания. Прочие телесные вещи названы чувственными не потому, что чувствуют, а потому, что подлежат чувствам. Из них в деревьях нечто подобное чувствам представляет то, что они питаются и рождают. И эти все телесные вещи имеют свои сокрытые в природе причины, свои формы, придающие красоту устройству этого видимого мира, они представляют для очищения чувствам, так что кажется, будто они желают быть познаваемы взамен того, что сами не могут познавать. Но мы так воспринимаем их телесным чувством, что судим о них уже не телесным чувством, ибо у нас есть иное чувство, чувство внутреннего человека, далеко превосходящее прочие, посредством которого мы различаем справедливое и несправедливое. Справедливое, когда оно имеет известный и созерцаемый умом вид, несправедливое, когда не имеет его. Для деятельности этого чувства не нужны ни острота глазного зрачка, ни отверстие уха, ни продушины ноздрей, ни проба ртом и никакое другое телесное прикосновение. Благодаря ему я убежден, что я существую и что знаю об этом. Благодаря ему я люблю это и уверен, что люблю».

0: уже не рабы. Авраам Линкольн заявил: «Освободить рабов» в прокламации об освобождении. Этот документ говорит, что рабство больше не существует, и все рабы освобождаются. Когда эта новость распространилась на южных плантациях, многие рабы не могли в это поверить. Они продолжали служить своим господам, убежденные, что обещание о свободе – ложная тревога. Нечестные рабовладельцы сказали им, что это только слухи, и продолжали держать их в кабале. Но мало-помалу, когда они видели бывших рабов, ходящих радостными на свободе, правда стала доходить до них. Один за одним они сбросили свой груз, повернувшись спиной к рабству, и пошли прочь, чтобы начать новую жизнь. Может, вы не слышали еще, или это звучит чересчур хорошо, чтобы быть правдой, но Христос освободил всех рабов от греха на Голгофе. Вы теперь можете выйти от дьявола. Сбросьте тяжесть греха, уходите прочь от господства сатаны и войдите в новую свободную жизнь. Позвольте мне показать, что Библия имеет в виду, когда говорит «умереть для греха». Когда Линкольн освободил от рабства, то рабство – то не господа рабов и не сами рабы, а рабство умерло. Рабы уходили на свободу, говоря себе: «Рабство не существует». И если раб, оказавшись на поле, сорвал пару или больше хлопковых коробочек, возможно, из страха или инстинктивно, это ни в коем случае не сделало его рабом опять. Он свободен. Раскрепощение не может заставить рабов или их господ вернуться в прошлое. Это добровольное решение рабов. Библия говорит: «Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Что это означает? Это просто значит, с тех пор, как тема рабства не существует, Христос раскрепостил вас, вы свободны. Подумайте, вы новая личность во Христе, без кандалов. Христос не может сделать вас правильным, а сатана не может сделать вас неправильным. Христос объявил: «Вы свободны верой». Теперь вы должны жить как свободная личность. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Поэтическая красота. Раз уж мы говорим «поэтическая красота», следовало бы говорить и «математическая красота», и «лекарская красота». Но так не говорят, и причина этому в следующем. Все отлично знают, какова суть математики, и что состоит она в доказательствах, равно как знают, в чем суть лекарства и что состоит она в исцелении. Но не знают, в чем состоит та самая приятность, в которой заключается суть поэзии. Никто не знает, каков он, тот присущий природе образец, которому следует подражать, и чтобы восполнить сей пробел, придумывают самые замысловатые выражения, например, «золотой век», «чудо наших дней», «роковой» и тому подобное, и называют сие ни с чем не сообразное наречие поэтическими красотами. Но представьте себе женщину, разряженную по такому образцу, а состоит он в том, что любой пустяк облекается в пышные словеса, и вы увидите красотку, увешанную зеркальцами и цепочками, и не сможете не расхохотаться, ибо куда понятнее, какой должна быть приятная на вид женщина, чем какими должны быть приятные стихи. Но люди неотесанные станут восхищаться обличием этой женщины, и найдется немало деревень, где ее примут за королеву. Потому-то мы и называем сонеты, скроенные по этому образцу, первыми на деревне. В свете не прослыть знатоком поэзии, если не повесить вывески «поэт», «математик» и так далее. Но человек всесторонний не желает никаких вывесок и не делает разницы между ремеслом поэта и золотошвея. К человеку всестороннему не пристает кличка «поэт» или «математик». Он и то, и другое, и может судить о самых разных предметах. В нем ничто не бросается в глаза – он может принять участие в любой беседе, завязавшейся до его прихода. Никто не замечает его познаний в той или иной области, пока в них не появляется надобность, но уж тут о нем немедленно вспоминают, ибо он из того сорта людей, о которых никто не скажет, что они красноречивы, пока не заговорят о красноречии. Но стоит заговорить, и все начинают восхвалять красоту их речей. Стало быть, когда при виде человека первым делом вспоминают, что он поднаторел в поэзии, это отнюдь не похвала. С другой стороны, если речь идет о поэзии, и никто не спрашивает его мнения, это тоже дурной знак. Хорошо, когда, назвав кого-то, забывают прибавить, что он математик или проповедник, или отличается красноречием, а просто говорят «он порядочный человек». Мне по душе лишь это всеобъемлющее свойство. Я считаю дурным признаком, когда при взгляде на человека все сразу вспоминают, что он написал книгу. Пусть столь частное обстоятельство приходит на ум лишь в случае, если речь заходит именно об этом обстоятельстве. Nec vid nimis – ни в чем излишка. Иначе оно подменит собой самого человека и станет именем нарицательным. Пусть о человеке говорят, что он искусный оратор, когда разговор касается ораторского искусства. Но уж тут пусть не забывают о нем. У человека множество надобностей, и расположен он лишь к тем людям, которые способны их ублаготворить, все до единой. «Такой-то отличный математик», — скажут ему про Имерек. «А на что мне математик? Он чего доброго примет меня за теорему?» «А такой-то отличный полководец. Еще того не легче. Он примет меня за осажденную крепость». А я ищу просто порядочного человека, который постарается сделать для меня все, в чем я нуждаюсь. Всего понемногу, уж если невозможно быть всеведущим и досконально знать все обо всем, следует знать всего понемногу. ибо куда лучше иметь частичные знания, но обо всем, чем доскональные о какой-нибудь частице. Всеохватывающие знания предпочтительней. Разумеется, всего лучше знать все вообще и в частности, но если приходится выбирать, следует выбрать знания всеохватывающие, и светские люди это понимают и к этому стремятся, ибо светские люди зачастую неплохие судьи. Доводы, до которых человек додумался сам, обычно кажутся ему куда более убедительными, нежели те, что пришли в голову другим. Внимая рассказу со всей подлинностью, живописующему какую-нибудь страсть или ее последствия, мы в самих себе находим подтверждение истинности услышанного, хотя до сих пор ничего подобного как будто не испытывали. И вот начинаем любить того, кто помог нам все это прочувствовать, ибо речь идет уже не о его достоянии, а о нашем собственном. Таким образом, мы проникаемся приязнью к нему за его достойный поступок, не говоря уже о том, что подобное взаимопонимание всегда располагает к любви. Реки — это дороги, которые и сами движутся, и нас несут туда, куда мы держим путь. Язык. Отвлекать ум от начатого труда следует единственно для того, чтобы дать ему отдых. Да и то отнюдь не когда вздумается, а когда нужно, когда для этого приспело время. Отдых, если он не вовремя, утомляет и, значит, отвлекает от труда. Вот как хитро плотская невоздержанность принуждает нас делать обратное тому, что требуется, и при этом не платит ни малейшим удовольствием, той единственной монетой, ради которой мы готовы на все. Красноречие. Существенное следует сочетать с приятным, но и приятное следует черпать в истинном, и только в истинном. Красноречие — это живописное изображение мысли, поэтому если, выразив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черты, он создает уже не портрет, а картину. Разное. Язык. Кто, не жалея слов, громоздит антитезы, тот уподобляется зодчему, который ради симметрии изображает ложные окна на стене. Он думает не о правильном выборе слов, а о правильном расположении фигур речи. Симметрия, воспринимаемая с первого взгляда, основана и на том, что нет резона обходиться без нее, и на том, что телосложение человека тоже симметрично. Именно поэтому мы привержены к симметрии в ширину, но не в глубину и высоту. Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам достоинство, а слова мыслям. Найти примеры. Скрывать мысли, надевать на нее личину. Уже не король, не папа, не епископ, а августейший монарх и прочее. Не Париж, а стольный град державы. В одних кругах принято называть Париж Парижем, а в других непременно стольным градом. Карета опрокинулась или карета была опрокинута, в зависимости от смысла. Полить или налить, в зависимости от намерения. Речь господина Леметра в защиту человека, насильственно посвященного в монахи ордена кордельеров. «Прихвостень власть имущих» — так способен сказать только тот, кто сам прихвостень. «Педант» — только тот, кто сам педант. «Провинциал» — только тот, кто сам провинциал. И я готов биться об заклад, что это словцо в заголовке книги «Письма к провинциалу» тиснул сам типограф.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Persession. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 141, учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние».
2: Евангелие от Иоанна. Глава 1. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он и объявил, и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот, Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавшим за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 9. «И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодываре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодывара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: «Мемфивосфей». И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфивосфей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты призрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал тебе утешителей?»
1: Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе? И взял Анон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрехова и сирийцев Сувы 20 000 пеших, у царя Маахи 1000 человек и из Истова 12 000 человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Бефрехова и Истова и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авесе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иав и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авесы и ушли в город. И возвратился Иав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адразар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Иламу. А Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним, и побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 000 всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адразару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам.

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: Сказки для взрослых.
2: Росли как-то рядом два дерева. Одно зеленое, другое, ну, совсем сухое.
3: Ах, какое солнышко! Солнышко, я люблю тебя!
4: Эй, ты, солнце, я ненавижу тебя. Ты сушишь мои листья.
3: Ой, ветерок, ветерок, я люблю тебя.
4: Ветер, ненавижу тебя. Ты гнешь мои ветки.
3: Дождик, мой милый дождик, как ты приятно освежаешь мои листочки. Спасибо тебе, дождик.
4: За что спасибо-то? Он вечно подмывает мои корни. Я ненавижу тебя, проклятый дождь.
3: Ой, влюбленные, влюбленные, я люблю вас.
4: Где влюбленные? А, идут. Опять будут сердечки выцарапывать на моем стволе. Влюбленные, ненавижу вас.
3: Собачка, я люблю тебя, собачка.
4: Уйди, собачка, и без тебя влаги хватает.
1: Сказки для взрослых.
3: Ну почему ты так всех ненавидишь? Попробуй сказать: я люблю тебя, солнышко.
4: Солнце, я ненавижу тебя.
3: Попробуй сказать: ветер, я люблю тебя.
4: Ветер, я тебя терпеть не могу.
3: Ну постарайся, ну скажи, это же так просто. Дождик, я люблю тебя.
4: Дождик, я люблю тебя. Так что ли?
3: Вот хорошо. Повторяй за мной. Солнце, я люблю тебя.
4: Солнце. Солнце, я люблю тебя.
3: Ветерок, я люблю тебя.
4: Ветерок, я люблю тебя. Ой, что это со мной? Кажется, я зацвел. Ой, листики. Так значит, это все из-за этого? Солнышко, я люблю тебя. Ветер, я люблю тебя, влюбленные, я люблю вас. Собачка, иди сюда, собачка. Я люблю тебя, собачка. Люди, я люблю вас, люди.
1: Сказки для взрослых.
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
6: Вы слушаете «Христианское радио».

двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.

превыше всех имен. Ты святой, великий, сильный Бог. Ты тот, кто был, кто есть и кто грядет. Ты верный, ты прекрасный, и ты превознесен. Мы славим тебя, поклоняемся тебе.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, кого вообще больше, погибающих или спасенных?
1: Мы не знаем точно ответа на этот вопрос, потому что Писание не объясняет и не говорит нам. С одной стороны, Писание говорит о том, что Ему, то есть Иисусу Христу, надлежит первенствовать во всем. Но если мы под это понятие представим и понятие того, что сколько первенствовать в количестве людей, в количестве спасенных, то, наверное, тогда первенство, тогда можно считать, что это будет большее количество людей. С другой стороны, Иисус Христос говорит, говоря о спасении, сравнивает его с узким путем. Он говорит о том, что широкие врата и широк путь, по которому пространен путь, по которому идут в погибель. То есть подразумевается, что большинство находится там. Дальше говорит, узкие врата и узок путь тех людей, которые идут к спасению, тех людей, которые идут к Богу через Голгофский крест, через жертву Иисуса Христа. То есть вот это место, оно говорит как бы о том, что спасенных намного меньше, чем погибающих. В то же самое время, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, здесь огромное количество людей. Здесь сказано о том, что и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч. Это те, кто находится вокруг престола Божьего. То есть ясно, что там очень много будет людей. Опять-таки мы не знаем точно, сколько же людей в сравнении будет в аду, будет в погибель. Но когда мы об этом говорим, кого же будет больше, спасенных или погибающих, наверное, самый главный вопрос не в этом. Самый главный вопрос заключается в том, чтобы оказаться в числе спасенных, а не погибающих. Знание того, с кого где будет больше, очень мало поможет каждому конкретному человеку. По этой причине, наверное, лучше посмотреть глубоко на то, чтобы ваша душа, чтобы ваши отношения с Богом, они могли иметь достаточное основание для того, чтобы вы остались, вы попали в число тех, кто имеет отношение вечного благословения, вечного общения со славным, великим Богом, Творцом и Создателем неба и земли. Именно для этого написана Библия. Библия не объясняет нам ответы на многие вопросы, включая это. Но Библия объясняет нам очень ясно и подробно ответ на самый главный вопрос. Что мне делать, чтобы спастись? Что нужно для того, чтобы моя душа принадлежала Богу? Что нужно, чтобы я имел здесь на земле смысл? Живя на этой земле, я знал точно, почему я живу. Для чего сегодня я встаю? Для чего я работаю сегодня? Куда, в конце концов, придет моя жизнь? И какой смысл во всем том, что происходит вокруг? Именно это и является главной целью Священного Писания. Оно помогает нам составить общую мировоззренческую картину, понимание мира. И потом в свете этой картины оно объясняет нам конкретные детали, каждая конкретная ситуация, каждое явление жизни имеет определенное Божье значение, или Бог имеет цель для каждого этого, и имеет мнение, имеет позицию для каждого, для каждой ситуации, для каждого явления. Именно это является самым главным вопросом жизни. И дай Бог, чтобы каждый из нас мог задавать эти вопросы и находить на них ответы в Священном Писании.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии, клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Europa, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 мая. Бог поселяется внутри. Храни с величайшим усердием драгоценную истину, доверенную тебе Духом Святым, живущим в нас. Второе послание к Тимофею, 1:14. Расширенный перевод Библии. В ветхозаветные времена Адам и Ева прогуливались с Богом по Эдемскому саду, а Моисей встретился с ним на горе Синай. В наши дни Бог не общается с нами в саду или на вершине близлежащей горы, куда мы можем прийти только по его персональному приглашению. Он уже не живет в шатрах, как это было раньше, когда народ израильский путешествовал по пустыне. Он не живет в рукотворных храмах. Когда мы принимаем Христа, Дух Святой поселяется в нашем сердце. Смотрите Евангелие от Иоанна 14:17. Бог предпочитает жить в нашем духе, занять центральное место в нашей жизни, чтобы быть ближе к нам, чем любой человек. Когда Дух Божий поселяется в нашем сердце, наш дух освящается. Смотрите первое послание Коринфянам, 3 глава, стихи с 16 по 17. Мы становимся святыми, потому что Бог обитает в нашем духе. Это состояние святости, которое доступно верующим, меняет нашу душу и тело. Бог хочет, чтобы святость проявлялась в нашей повседневной жизни. Это непрерывный процесс, и этапы, через которые мы проходим, становятся свидетельством для всех, кто нас знает. Мы учимся проявлять внешне то, что происходит у нас внутри. Бог проделал чудесную работу в нашем духе, и Святой Дух учит нас жить так, чтобы мы были свидетельством для мира, который нуждается в Боге. Божье слово на сегодня. Пусть ваши внутренние перемены проявятся внешне. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня». «Воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме.
3: Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву, «Пришли ко мне Урию Хитиянина». И послал Иав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии, «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою, клянусь твою жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид». Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иаву и послал его с Урией. В письме он написал так, «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди». И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия Хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелиха сына Иераваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Тевеце? Зачем вы так близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия Хитиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав. Тогда посланный сказал Давиду, «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой, Урия Хитиянин». Тогда сказал Давид посланному, «Так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так, ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Глава 12. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека». Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». «Так говорит Господь, Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию Хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян? Итак, «Не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом дал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они: «Когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое». И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: «Умерло дитя?» И сказали: «Умерло». Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. И Аав воевал против Равы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав Давиду сказать: «Я нападал на Раву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя из головы его, а в нем было золото талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Вы любите общение в теплой компании? Конечно, кто ж его не любит? Людям нужно общение. Мы нуждаемся в том, чтобы быть рядом с другими. Есть исследование, в котором было выяснено, что в поместную церковь люди приходят по разным причинам, а уходят в основном, если потеряли общение. Писание называет общительность жертвой. Наверное, по двум причинам. Это раздавать себя действительно непросто. И второе, для Бога наша общительность очень ценна. В мире немало людей, для которых закрыты многие двери. Во Христе двери открываются, потому что стираются разделяющие нас различия. Принимая друг друга в общении, мы свидетельствуем о том, что мы Христовы. Именно в общении Дух Святой действует через дары. Ну а какое общение без угощения? Разделяя хлеб, мы принимаем друг друга, как и Христос принял нас. Ну и неплохо помнить о том, что даже за стакан воды мы не потеряем своей награды. Мы даже не подозреваем, как Бог может благословить нас, если наши сердца и двери открыты. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как понимать запрет Христа, где Он говорит «никого не называйте отцом или наставником здесь на земле»?
1: Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, нам нужно посмотреть сначала, в каком контексте он прозвучал. Иисус Христос сказал эти слова в своей очень известной речи, обращенной к фарисеям, или точнее, он говорил к ученикам, но говорил о фарисеях, и потом обратился непосредственно к фарисеям для того, чтобы провозгласить многократное «горе вам». Это было своеобразное подведение итогов. Это было провозглашение Божьего суда, обращенное к этим религиозным лидерам. Проблема там была в следующем. Фарисеи и книжники, это иудейские религиозные лидеры, они фактически поставили себя на место Бога. Их самой главной проблемой было то, что они стремились исполнять Священное Писание, исполнять закон, но они делали это без смиренного сердца. А попытка святости без смирения всегда становится чрезвычайно опасным делом. Человек становится очень гордым, очень жестоким, он становится надменным по отношению к другим, и он возвышает себя и дает себе определенные титулы или статусы. Вот почему Иисус, когда обращается к ученикам в самом начале этой темы, он говорит следующее. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище, то есть на троне Моисея, сели книжники и фарисеи. То есть он говорит об этих людях, которые занимают такой очень важный пост. И он дальше говорит, они связывают бремена тяжелые, неудобоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. То есть Иисус ясно говорит об этой лицемерной природе этих людей. Он говорит о том, что их духовность, в кавычках духовность, она построена не на желании, в смирении,

0: говорит дальше: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, вы же братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». Дальше посмотрите, он говорит очень важные вещи. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, и кто унижает себя, тот возвысится». То есть речь идет о попытке человека придать себе большую значимость посредством того, что он называет себя учителем, наставником или отцом. И это категорически запрещено. Это абсолютно опасно. Все мы братья друг другу. Это очень важно. Вместе с тем, Священное Писание очень ясно говорит, и Иисус Христос говорит об этом, в том, что Иисус поставил пастырей, учителей, епископов, он поставил евангелистов. То есть есть люди, которые выполняют определенную роль в теле Христовом, но они должны подходить к выполнению этой роли. Они должны учить народ Божий. И Бог дал им дарование определенное, и Он дал им определенную позицию в церкви. Но они должны подходить к этой позиции. Посмотрите, больше из вас да будет вам слугой. А кто возвышает себя, да будет унижен. А кто унижает себя, тот возвысит. Тот возвысится. То есть он говорит о том, что мы, выполняя свои функции учителей, наставников, проповедников, пастырей, епископов, людей, которые отвечают за питание духовное для церкви, что мы, выполняя эти функции, никогда, ни в какой ситуации не возвышали себя над людьми, не ставили себя более значимыми, более важными, более привилегированными, чтобы мы ясно понимали, что мы всего лишь навсего служащие. Христос сам говорил: «А я между вами, как служащий». Это и является самой главной причиной этого запрета, когда Иисус ясно говорит: «Вы не называйте себя, не создавайте постов и должностей, которые бы возвышали людей над остальными христианами, отрывая их от реальности того, в чем заключается сущность христианства».
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

эти несколько лет в полете древних планет ничего не случилось. Но эти несколько лет горит в нас истинный свет, и жизни суть изменилась.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Последние слова святого Франциска. Франциск Ассизский собрался покинуть этот мир. Вокруг него столпились ученики, чтобы проститься и получить напутствие. Последние слова человека всегда более значительные, чем все сказанное им прежде, поэтому ученики ждали этих слов от мастера. Но то, что они услышали, было так неожиданно. Святой Франциск велел привести своего ослика и обратился к нему. «Брат мой, ослик, я в неоплатном долгу перед тобой. Ты перевозил меня с места на место, никогда не сердясь на меня и не жалуясь на свою тяжелую долю. Прежде чем покинуть этот мир, я хотел бы получить от тебя прощение. Прости меня, я сделал тебе так мало добра».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Одна молодая женщина, имени которой я по ее просьбе не назову, в письме к нам призналась. Да, я нашла смысл жизни и вижу его в Библии, в Иисусе Христе. Но я не принесла ему полного искреннего покаяния, потому что в моей душе есть обиды на людей, которые меня предали. Дорогая душа, обиды воруют радость. Они могут нарастать на сердце, как ракушки на днище корабля. Обиды могут потопить христианина, сделать его жизнь несносной. Вспомни, как много согрешила ты, и не отказывай в прощении обидевшим тебя, даже если эти люди недостойны прощения. Но ради любви к Иисусу Христу, в котором ты нашла смысл жизни, прости. Послушай, как сам Иисус объясняет нам необходимость прощения. Это записано в Евангелии от Матфея в 6 главе сразу после молитвы «Отче наш». «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Поспеши простить обидчиков, чтобы и у тебя было основание получить прощение. И пусть эта песня поможет тебе освободиться от обиды».

0: Ничто так не радует людей, как Божье прощение. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты», — говорит Слово Божье. Одна верующая старушка с улыбкой поясняла внуку, как простил Бог ее грехи. «Когда дьявол пытается напомнить мне о грехах, — говорила она, — я посылаю его на восток. А когда он возвращается, я посылаю его на запад. И так он ходит с востока на запад и никак не может найти моих грехов». «А почему именно на восток и на запад ты посылаешь его, бабуля?» — поинтересовался внук. «В Библии, мой милый, сказано, как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. А сейчас у нас есть возможность узнать, как прощает Бог. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пейсти».
1: Библия говорит: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Скажите, что может дать человеку больше радости, чем прощение его грехов? И оно действительно, потому что прощает не человек, а Бог. Да, это Он, который простил мне все грехи мои. Если бы мое прощение зависело от человека, то я имел бы причины сомневаться, насколько такое прощение реально. Но так как меня простил сам Царь царей и Господь господствующих, перед которым я стою виновным, то у меня нет малейшей причины сомневаться, что раз Он сказал, то я прощен. Остается мне только быть благодарным и радоваться сему. Меня смерть больше не страшит. Я знаю, что я прощен, и что для меня готова обитель на небесах, где я буду навеки блаженствовать со всеми искупленными детьми Божьими. Посмотрите, как Бог прощает. Сказано, что Он простил нам все грехи. Это значит не 99%, а на 100%. Сколько бы ни было за нами грехов, и какими бы они ни были, Он, когда прощает, то прощает не частично, а полностью. Были бы мои грехи в количестве песка морского, все же верой в Иисуса Христа они все прощаются. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление? Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более, говорит Господь Бог. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши, говорит Слово Божие. И все это совершил Христос для нас на Голгофском кресте. Не лишний раз напомнить себе, что в нашем тексте сказано «все грехи», «все». Да, все грехи до нашего обращения, включая и тот один грех, который мы не можем никак изгладить из нашей памяти. Этот грех, как открытая рана, тебя мучает. И тут, как тут, клеветник-дьявол нашептывает: «Видишь, Бог этот грех не изгладил. Если бы Он простил, то грех этот ты бы забыл, и он не мучил бы тебя». Так нашептывает тебе дьявол. А что говорит Господь? Что говорит Слово Его? «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю». Да, когда Бог прощает, то Он прощает, и больше грехов твоих не вспоминает. Если Бог забыл, так ты тоже должен забыть. Но как насчет грехов, совершенных после обращения? Прощает ли их Господь тоже? Тут сказано «все грехи». Яснее не может быть. Апостол Иоанн пишет верующим: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Значит, мы прощены от всех грехов. А это может сказать каждый, кто во Христе, который верой Его принял как своего личного Спасителя. Это могут сказать только те, которые верой в Иисуса Христа стали детьми Божьими. Они прощены, и притом раз и навсегда. И теперь самый важный вопрос, с которым человек может быть сопоставлен. Прощены ли мои грехи? Если нет, то сейчас ты можешь стать Детем Божьим и получить полное прощение. Кто тебя может так простить? Только Бог, через заслуги Сына Своего Иисуса Христа. Возложи свое упование на Него, на Иисуса Христа, и ты тоже спасен будешь, и тогда твои грехи на 100% будут прощены.
0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады, если она помогла вам задуматься о прощении. Блаженны прощающие, ибо и они будут прощены. Наш адрес для писем: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Наш сайт в интернете www.rcr.org.ru. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
2: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твой.